0: Turn up your stereo.
1: You're listening Power Hit Radio.
2: Power.
1: 104.5 FM.
3: Power Hit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.

That is so cool. Turn on Power Hit Radio.

0: в Мурманске. 5 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Лето – это маленькая жизнь. Жизнь в стиле Power. Новый час «Саммер Хитов».

Power Hit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. You're listening to the best music radio station.

0: 6 часов точное время. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Летнее время с Power Hit Radio летит не так быстро. Наслаждайтесь.

0: Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог, 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки на Power Hit Radio. Feel the power. Power
1: Play. Power Play. Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-46.

Центр PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60, группа ВКонтакте «1 маникюрная». This is the... This is... This is...

Лето по-мурмански. Шторы на окнах, бойлер на полную. А радиоприемник на 104.5.

0: добрым утром. В Мурманске 7.00. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Вот за это должны платить подъемные. Сергей Сачков. Один против сна.

20 градусов у нас на термометре в центре нашего Мурманска. Всем доброе, это даже добрейшее утро. Давайте сверять с вами цифры. Надеюсь, они тоже у вас двузначны и прекрасны. И начинать этот июньский день, разумеется, вместе со 104.5. Но если все никак вы поперек работы не можете насладиться классным летом, который у нас все устанавливается и устанавливается в нашем городе, зацените тогда тренд. Пожалуйста, срочно посмотрите на эти фотографии. Заклинаю вас практически. Тренд этого лета, который называется Pavarotti Summer. Да, если фамилия вам очень и очень кажется знакомой, вы абсолютно точно не ошиблись. Luciano Pavarotti, тот самый итальянский оперный певец, который был в 90-е годы нам особенно знаменит. В общем, выложили сейчас фотографии, как он отдыхает на побережье Адриатики в эти самые 90-е годы. Особенный кайф, конечно, это его наряды, которого мы видели обычно в строгом таком классическом пиджаке, в костюме, в смокинге. То здесь он в совершенно невообразимо каких-то шортах, шикарнейших гавайках, при этом еще катается на скутере, болтает по телефону, отдыхает в гамаке, ест черешню, купается арбузы. В общем, если вы этим летом пока еще не Luciano Pavarotti, это срочно нужно исправлять, ну хотя бы в смысле настроения, потому что его широченная улыбка прямо-таки с этих фотографий заряжает. Pavarotti Summer, обязательно посмотрите, это прямо-таки удовольствие самого настоящего вам в жизнь добавляет. Но если все никак не можете включиться, просто оставайтесь на 104.5, мы здесь вам этого настроения постараемся подкинуть. Меня зовут Сергей Сачков, всем доброе утро, просыпайтесь.

0: Набирает обороты летний сезон, и, разумеется, сезон путешествий стартует вместе с ним. Надеюсь, что вы тоже или уже отправились, или готовятся поехать куда-нибудь прям в однозначно теплые края. Взяли с собой, разумеется, сборники Summer Power, чтобы вам веселее было и легче эту длинную дорогу переносить. И вот под это дело тут выкатили нам новости о том, что Автодор готовится внедрить необычный способ борьбы с усталостью за рулем. Водителям на платных трассах будут звонить и отправлять СМС, если система заметит опасное поведение на дороге. Подобные меры – часть пилотного проекта, призванного снизить число аварий, связанных с потерей концентрации. Мы сегодня об утреннем круиз-контроле предлагаем поговорить о ваших способах борьбы со сном и усталостью в дальних поездках. Если что-то едите или пьете особенное, ну, легальное, понятное дело, включаете ли специальную музыку, может быть, пауэр-сборник, берете с собой особо разговорчивых или есть у вас какой-то свой особый метод, расскажите, пожалуйста, о том, что работает или точно даже пробовать не стоит. 488-448 с 8 до 9 утра. Можно уже закидывать ваши сообщения, ваши мысли, ваши способы в наше мобильное приложение. Открыта, разумеется, группа во ВКонтакте. Там классная соответствующая фотография вас поджидает. Пишите, звоните. Будем сегодня эту тему с вами обсуждать.
1: Встал, потянулся, поел и проснулся. Сергей Сачков. Один против сна.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
2: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
1: «Капитальный ответ» каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
3: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
4: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
3: название треков,
4: голосование за самые понравившиеся,
3: передача сообщений в студию.
4: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
3: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
5: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
6: 488-4442.
5: Рекламная служба Power Hit Radio.
7: Один против сна. Подъем засчитан.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Начинаем этот день с очень приятных и одновременно мощных показателей, потому что столбик на термометр растет у нас в студии. Надеюсь, что у вас тоже этот процесс проходит прямо сейчас. Уже плюс 17 градусов у нас на нашем студийном термометре. Ветер юго-западный, 4 до 7 метров в секунду. Этого на нашем термометре нет. Это я посмотрел на сайте colgimet.ru. Вот такую информацию он нам сообщает. Но если вы тоже, как и я, решили, что мы сегодня с вами пойдем все выше и выше и выше, в смысле градусов, и день будет только разгораться, я вам так скажу, все верно, да не совсем. Дело в том, что в районе 2-3 часов дня обещают нам самый настоящий проливной дождь. По крайней мере, такую информацию нам погодные сайты передают. А при этом понижение температуры нам ждать не приходится. До плюс 20, при плюс 20 все это будет проходить. Тут даже некоторые источники гром и молнии самые настоящие рисуют. Ну, посмотрим, сбудется или нет. После этого, причем, как будто и ничего и не бывало, плюс 19 градусов, облачно и в приятных показателях будем с вами сегодняшний вторник проводить. Но на дождь, в общем, рассчитывать все-таки приходится, поэтому, пожалуйста, зонтик или что-то соответствующее, чтобы от осадков скрыться, вы с собой возьмите. Уж будьте так любезны. Напоминаю, что в Мурманске у нас на эту минуту плюс 17 градусов, сегодня в районе 2-3 часов возможен дождь.
2: Вот за это должны платить подъемные. Сергей Сачков. Один против сна.

0: «Нежный заряд».
1: Как я могла стать другой с таким именем? Из меня могла выйти или монашка, или то, что вышло. Об этом нам рассказывает королева нашего вчерашнего золота чартов, певица Мадонна, которая выпустила свой новый сингл. Я даже не буду в очередной раз говорить о том, сколько ей лет. Просто послушайте новую композицию, которая воцарилась, мне кажется, во всех мировых чартах. Я нравлюсь себе с короткими волосами, хотя бы потому, что за ними проще ухаживать. Мне кажется, женщин вынудили думать, что им нужны длинные волосы. Так считает актриса Хелли Берри. Но актер Сергей Маковецкий поведал нам мысль о том, что у актеров не бывает пенсии. Не представляю, чтобы я сидел на берегу моря, грел ножки и смотрел чаек. Как хорошо, что я все-таки не актер, потому что я такое прям очень сильно представляю. Это была рубрика «Нежный заряд».
0: «Нежный заряд».

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Эти выходные не в городе. Баня, чан, шашлык в беседках и отдых уже готовы. Северное сияние «Аврора Парк». Приезжай. Локация бывшей турбазы МКТИ. Всего 20 минут от города. Бронь 911-370-27.
2: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
3: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9.25 и 18.00. Программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
4: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина, 65, телефон 608060. Юргарант, 51.рф.
5: Завтрак будет лучше, чем вчера. Сергей Сачков. Один.

0: Полярный эспрессо.
1: Продолжаю вести свой дневник с вашим непосредственным участием о том, что мне интересного этим летом происходит. Если бы меня звали Джонни Депп, дневник, конечно, был бы ромовый. Ну, а так он просто летний, но от этого, кстати, хуже не становится на самом деле. Вчера купила первые в этом сезоне свои персики. Были они, да что уж скрывать, хороши, потому что выбирал их тщательно, долго, потратил около 40 минут, мне кажется, для того, чтобы их выбрать. Но по ощущению это длилось примерно именно столько. И как хорошо, что диетолог нам именно в этом моменте, когда я купил себе персики, рассказал нам, какой водой нужно мыть овощи и фрукты. Давайте я проспойлерю. В принципе, без разницы. Но есть, конечно, свои нюансы. Давайте по порядку совсем разбираться. Действительно, овощи и фрукты можно мыть как холодной, так и теплой водой. По словам диетолога, но теплая вода лучше помогает очистить поверхность этих самых овощей или фруктов. Объяснил нам специалист о том, что принципиальной разницы в температуре нет, но мытье должно быть обязательно проточной водой, чтобы механически удалять все загрязнения. Подытожил врач и сказал, что теплая вода эффективнее справляется с восковым налетом и липкими веществами, которые абсолютно точно есть на этих самых овощах и фруктах, которые лежат и своими яркими бочками нас приманивают. Ну а в Роспотребнадзоре продолжают готовиться у нас к наступающему учебному году. Хотя сейчас, я думаю, те, кому нужно будет идти в школу, в следующий класс. Я думаю, они сейчас радостно плещутся и ни про какой учебный год и не думают, или просто приятнейшим образом проводят время и вряд ли открыли уже список литературы на лето. Хоть кто-то его читал когда-нибудь, поделитесь, пожалуйста. Так вот, в школах к началу учебного года может появиться гипоаллергенное меню. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора. По ее словам, работа по формированию этого противоаллергенного меню продолжается, и Роспотребнадзор надеется завершить ее к началу учебного года. Кроме того, глава ведомства высказала о практике организации школьных столовок по системе «Шведский стол». Она подчеркнула, что Роспотребнадзор не возражает против такого формата. За это спасибо большое, конечно. При грамотной организации такой подход позволяет ребенку получить здоровый набор продуктов и питаться с удовольствием. Это не я здесь какую-то свою мысль решил развести. Это все еще цитата главы Роспотребнадзора. Ну, самое главное, чтобы, в принципе, вся вот эта вот столовская жизнь, мне кажется, она продолжалась, потому что, ну, вспомните себя в школьные годы. Я надеюсь, что у вас такое тоже было, что кто-то из одноклассников отпрашивался традиционно где-то в районе третьего урока, каждый раз чуть-чуть пораньше, тупо для того, чтобы занять очередь. И тебе хватило той самой пресвятой пиццы с колбасой. Это же самая настоящая социальная сеть. Ровно такой же лифт. Вот там концентрация общения происходит. Именно там устанавливаются авторитеты, и звезды школы появляются, мне кажется, именно в этих очередях за сосисочками. Ну а то, как люди, уж простите, я карты открою, если думаешь, что кто-то пресвятые дети чинно едят во своих пиджачках, как дети кидаются едой, это, конечно, отдельный восторг. Надеюсь, что у вас тоже такое было, и с развлечениями у вас все в порядке. Так что, вне зависимости от системы, будет ли это шведский стол или какое-то питание, которое нам гипоаллергенное спускают сверху, я думаю, что дети будут обращаться с едой одинаково. Ну, просто потому, что это дети. Всему они научатся обязательно, так что всему будет свое время. А это была рубрика «Полярный эспрессо». Надеюсь, что вы тоже не забываете завтракать, вне зависимости от того, в школу вам сегодня готовиться или куда-то по другим важным рабочим делам. Вы в себя, пожалуйста, еду и кофе, или чай, или что вы там пьете обычно по утрам, не забудьте закинуть. Вам приятного аппетита.
0: «Полярный эспрессо».

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, ЕСАП, маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский, 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
2: Строим в Арктике. Благодаря планомерной работе губернатора Андрея Чибиса и правительства области, в регионе возрождается жилищное строительство. Впервые со времен СССР в Мурманской области вновь появились башенные краны. Активно строятся 20 жилых многоквартирных домов, 4000 квартир. Все о новостройках региона, застройщиках и уникальных мерах поддержки северян по пятницам в 11.25 и 16.50. В программе «Строим в Арктике».
3: Встал, потянулся, поел и проснулся. Сергей Сачков. Один против сна.

0: Чудо-звук.
1: Спонсор рубрики ИП Суканова КГ – цветочный салон «Премьер Флауэрс». Ароматные пионы от 270 рублей. Подробности 251-051. Разыгрываем прямо сейчас пионы и декоративную зелень. Все это в упаковке от салона цветов «Премьер Флауэрс». Уже можете набирать номер нашей студии 488-448. И вся эта красота, весь этот цвет вам возьмет и достанется вполне себе, я думаю, легко. Задача ваша остается ровно такой же в нашем розыгрыше в 7.50. Я поставлю вам кавер на очень известную песню, прям-таки неприлично даже. Предложу вам 4 варианта ответа. Ваша задача будет выбрать верный, ну, тот, который вы верным считаете. 488-448 и классная история. Я вам тоже подготовил как раз-таки именно про этот трек, который уже готов включать для нашего игрока по номерам 1. Осталось только подцепить его на наш телефонный разговор. 488-448. Набирайте, пожалуйста, цветы. Готов вам, понимаете, ходить, дарить и ваше настроение поднимать. Ну, напоминаю, кстати, что цветы-то можно не только у себя дома поставить, а взять, например, их еще и подарить. Например. Как вам такая идея? 488-448. Слушайте, ну давайте к песне перейдем. Я думаю, что вы ее, когда услышите, вопрос у вас вообще не будет. Точно вы угадаете, кто же ее в оригинале исполняет. Если у вас этот коннект случится, набирайте номер нашей студии, отвечайте. Или я вам варианты ответов тоже могу, как всегда, предложить, если вдруг на языке вертится, но что именно вспомнить не можете. Доброе утро! Вы в эфире, здравствуйте.
2: Доброе утро.
1: Доброе вам, как вас зовут? Сергей, здравствуйте вам. Напоминаю, на всякий случай, вдруг вы пропустили эту принципиально важную часть нашего разговора. Очень простая задача будет для вас сейчас. Поставлю вам очень известную песню и предложу 4 варианта ответа. Кто же в оригинале ее мог исполнять? Вы должны выбрать правильный вариант ответа. Надеюсь, у вас все очень легко получится. Давайте к треку уже перейдем, слушаем.

0: Итак, Сергей, в оригинале это у нас с вами поет и радует нас группа «Gorillaz», «Chemical Brothers», «Daft Punk» или «Prodigy». Выбирайте.
1: Это вроде бы «Daft Punk».
0: Это абсолютно точно «Daft Punk». Я вас поздравляю. На линии, пожалуйста, оставайтесь. Если вдруг вы, в отличие от Сергея, не признали, что это за композиция, давайте послушаем.

ультра-мега, VIP-мега-хит. Не знаю, какие еще добавить приставки и прилагательные для того, чтобы описать Get Lucky, песня, которая вместе с нами с 2013 года. Но Daft Punk там, кстати, не одни. Там французский дуэт вряд ли бы сделал ее настолько красивой и наполненной, если бы не Фаррелл Уильямс. Я думаю, что вы этого мужчину абсолютно точно прекрасно знаете по песне Happy, которая регулярно у нас тоже звучит и была саундтреком к мультфильму «Гадкий я». Ну и такой, скорее, знаете, теневой игрок, но не менее важный и уж талантливый точно, гитарист Найл Роджерс. Он, кстати, в клипе, в том числе на эту композицию, фигурирует. Если это имя вам ни о чем не говорит, я вас прям сильно понимаю. Давайте я вам коротенько расскажу, что это за талантливый мужчина такой. Это основатель группы Chic. Такие очень классные американский фанк. Если вы не слышали, думаю, что под погода, которая у нас с вами установилась, эта музыка то, что нам с вами сейчас нужно. Наверняка вы помните композицию «Lady, Hear Me Tonight» в разных ее вариациях. Так вот, в оригинале это та самая группа Chic, и этот гитарный риф как раз-таки Найл Роджерс и создал для нас всех. Шикарный «Get Lucky» с 2013 года. Уже вместе с нами Сергей. Я надеюсь, что вы все еще на связи, и сейчас вам за эфиром расскажу, как же ваш приз взять, да, заполучить. Кого-то сегодня с цветами Сергей абсолютно точно порадует. Спонсор рубрики – цветочный салон «Премьер Флауэрс». Эмоции бесценны. У пионов «Премьер Флауэрс» есть цена. Вау-цена от 270 рублей за штуку. Пионы – это обещание праздника, который раскрывается день за днем. Подробности по телефону 251-051, Воровского, 15.

0: Стрелки часов показывают 8 утра в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Разный, как Баренцево море. И постоянный, как Гольфстрим. Круиз-контроль на Powerhit Radio. 488-448.
3: Вячеслав Каверин в красивом поло уже в нашей студии. Доброе утро тебе, Вячеслав.
4: Да, я сейчас попробовал только что и в данный момент продолжаю пробовать выход в стиле Артема Моисеева. Скоро он, кстати говоря, к вам и к нам вернется.
3: Выход в стиле Артема Моисеева — это если ты вот сейчас заходишь в студию в этом моменте.
4: Нет, есть еще один, скажем так, у него особенный стиль. Это когда ты только закончил прожевывать и сразу, опа! Эй! Здравствуйте всем!
3: Спонсор программы ИП Черных — Алина Сергеевна, магазин «Автопазл». Сделайте дорогу в отпуск комфортной и безопасной. Запчасти для отечественных автомобилей и иномарок. Речной проезд 2. Как там на улице, Вячеслав?
4: Там
3: что
4: чудесно.
3: За этот час изменилось?
4: За час, не знаю, что там было у вас, в 6 утра. У меня в 7 утра, значит, все было прекрасно. На улице свежо пока еще, но приятно все равно. Все равно приятно. Люди уже в шортах, в панамах. Мамба итальяна где-то вдалеке играет. Вот как-то вот такое настроение.
3: В общем, модный приговор сейчас был у нас от Вячеслава. Что надевать, непонятно вообще совершенно, если честно. У меня потому что сегодня аж 3 слоя одежды на всякий случай.
4: Ну, сегодня гроза, обещаете?
3: Ну, абсолютно верно, надеюсь.
4: Кто-то, по крайней мере, обещает.
3: Да, но мы до этого тоже дойдем.
4: Обязательно.
3: Давайте обо всем по порядку поговорим. Начнем для начала с темы нашего круиз-контроля. Вот что сегодня обсуждаем.
4: Сегодня, друзья мои, нас потрясла новость о том, что вслед за умными дорогами, которые, знаете ли, фиксируют ваше правонарушение, потом выводят на табло, не так давно об этом говорили, оказывается, есть еще более умные дороги. Они собираются нас будить. Они собираются звонить и отсылать смс тем водителям, которые, по их мнению, по мнению умных дорог, заснули за рулем. Система с помощью специальных датчиков будет отслеживать опасное поведение с помощью, естественно, системы камер, которая, как известно, окутана, как паутиной, любая платная трасса. Так вот, с помощью этих камер и датчиков она будет следить за вот такими паттернами поведения человека, который уже клюет носом, и присылать ему смс-ку, потому что совершенно точно, если ты на платной трассе находишься, совершенно точно известно, что это за автомобиль, какой телефон у абонента, и, соответственно, можно позвонить.
3: И совершенно точно деньги у тебя есть, ну, в том смысле, что дозвониться до тебя реально. Телефон явно работает. Мы сегодня в утреннем круиз-контроле предлагаем вам поговорить о способах борьбы со сном и усталостью в дальних поездках, ну, теми, которыми вы непосредственно пользуетесь. Что едите, что пьете, что-то особенное, легальное, я надеюсь. Может быть, какую-то включаете специальную музыку. Может быть, сборник Summer Power. Об этом тоже, пожалуйста, нам можно рассказать. Вячеслав будет рад и доволен. Берете с собой особо, может быть, разговорчивых попутчиков или есть какой-то у вас свой особый уникальный метод. 488-448, группа ВК, наше мобильное приложение. Пишите, звоните. Давайте сегодня про дорогу дальнюю, как бы в одном из сейчас популярных треков сказали, и про способы борьбы со сном и усталостью. Обсуждать сегодня их будем в круиз-контроле.
2: Тише едешь, лучше слышно. Круиз-контроль на Powerhit Radio. 488-448.

0: Обсуждаем сегодня утренним круиз-контроле ваши способы борьбы со сном и усталостью в дальних поездках. Если вы что-то едите особенное или пьете, может быть, легальное в том числе, включаете ли специальную музыку или берете с собой особо разговорчивых попутчиков, про ваши методы этой самой борьбы сегодня делитесь, пожалуйста, 488-448.
1: Мы вот задавали вопрос, есть ли у вас какой-то свой, может быть, особый метод, может, он не заключается не в употреблении энергетиков или кофе, он не заключается в поедании лимонов. Это, кстати говоря, многие советы. Надо съесть что-нибудь кислое, чтобы проснуться. Он не заключается в том, чтобы слушать громкую музыку. Не знаю, какую-нибудь группу Борзум. Или слушать своих попутчиков, их бесконечные истории про их похождения в юности.
0: Ты тоже с этим человеком ездил, я так понимаю, да?
1: Это я этот человек. Но, если какой-то, может быть, свой особенный метод, и нам его сразу же написали, Томас написал, чупа-чупс, сон сбивает, вы представляете?
0: Ты знаешь, я, мне кажется, в 98-м году читал это где-то в своем подъезде, когда спускался, что-то похожее там было написано, чупа-чупс сбивает сон.
1: Серьезно?
0: Ну, мне кажется, как будто вот оттуда, понимаешь, вот этот вот совет.
1: Я недавно слышал новость, что, дескать, компания Чупа-Чупс выпустила специальную такую эдишн, выпустила Чупа-Чупс, который нельзя развернуть. Там вот 100 одежек, все без застежек, и в итоге Чупа-Чупса никакого нет. Вот мне кажется, такой еще лучше сон переделает.
0: Там еще какая-то дичка есть, они сейчас выпустили Чупа-Чупса уж чуть ли не со вкусом фрикаделек.
1: А тоже ничего.
0: Мне кажется, бодрит на самом деле.
1: Я уже взбодрился и думаю, где бы его купить.
0: А ты помнишь, кстати, классную рекламу вместе с олимпийским чемпионом Плющенко?
1: А, да. Да, который, к сожалению, помню.
0: Чупа-чупс всегда берет с собой. Чупа-чупс, он вкусный. Такой,
1: теперь
0: как говорится.
1: Теперь мы знаем, почему Евгений не засыпает.
0: Ну, кстати, если у вас тоже это реально проверенный способ, то как мы с Вячеславом, как две гиены, как два шакала накинулись на эти самые чупа-чупсы. Нет, если реально работает, вы нам, пожалуйста, расскажите, а то, может, мы тут ха-ха-ха-ха, а на самом деле очень действенная штука.
1: Да. Но вообще сегодня в течение всего круиз-контроля на протяжении ближайших 50 минут вспоминаем и делимся друг с другом способами борьбы со сном в дальней дороге за рулем. Ну и по этому случаю автохит.
2: Автохит.
1: Вообще очень много песен у нас в фонотеке с названием No Sleep. Просто миллиарды, мне такое ощущение. На самом деле 3. Но я подумал, ну сколько можно уже слушать этот No Sleep? А вот эту песню всегда, мне кажется, хорошо и послушать, и вспомнить, и, может быть, где-то взгрустнуть. Никогда не случался у тебя в жизни концерт группы Total?
0: Нет, ты знаешь, пережил, да и черт с ним, я тебе так скажу.
1: Да нет, слушай, они приезжали в Мурманск, это было великолепно. А будем слушать сейчас композицию под названием «Адреналин». Это то, чего как раз-таки не хватает всем тем, кто находится за рулем и засыпает, и клюет буквально носом. И ведет его руль влево. Друзья мои, не спим за рулем и не забываем сообщать о том, что происходит на мурманских дорогах. 488-448, телефон нашей студии. Если есть возможность, пишите из приложения.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Магазин «Автопазл» поможет вам подготовить автомобиль к поездке в отпуск. В ассортименте вы найдете все необходимое для безопасного и комфортного путешествия. Запчасти для автомобилей ВАЗ, УАЗ и иномарок, широкий ассортимент моторных и трансмиссионных масел, масла для лодочных моторов и мототехники, подарочные сертификаты. Магазин работает с юридическими и физическими лицами. Речной проезд 2 ежедневно с 9 до 20, в воскресенье до 18 часов. ВКонтакте Automag 051.
0: Круиз-контроль.
2: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест.
3: Крафтовая бургерная Top Burgers. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки брёш собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Top Burgers. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. ИП Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
4: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденная, соленая и копченая рыба, консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
5: Новый фирменный магазин бренда «Север» открылся в ТРК «Мурманск Молл». Стильная одежда и аксессуары с северным характером ждут вас. Приходите и найдите свой идеальный образ на лето. В честь открытия с 5 по 10 июня скидка 15% на весь ассортимент. «Север», ТРК «Мурманск Молл», 4 этаж. Ждем вас!
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
7: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
6: BLG. Надежность в движении.
0: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8-4-4-2. Круиз-контроль.
1: В магазине «Автопазл» широкий ассортимент запчастей для отечественных автомобилей и иномарок. Речной проезд 2-608-088. ВКонтакте «Аутомаг 051».
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit.

0: Фактомат.
1: Спонсор рубрики ИП Цуканова КГ, цветочный салон Premier Flowers. Ароматные пионы от 270 рублей. Подробности 251-051.
2: Разыгрываем прямо сейчас пион с декоративной зеленью. Все это в красивой упаковке. А с салона цветов Premier Flowers можно набирать номер нашей студии 488-448. Как всегда, готов в это время с вами обсудить события сегодняшнего дня.
1: 9 июня уже на календаре. Есть хорошие события, есть любопытные именинники. Ну и, безусловно, наш народный календарь никто не отменял, а в нем всякие разные приметы, которые порой даже сбываются.
2: Я даже удержаться не могу, поаплодирую народному календарю.
1: Федорин день, между прочим, сегодня, если говорить об этом.
2: И готовы рассказать еще подробности, что у нас на народном календаре в частности. Сейчас узнаем, с кем это будем проделывать. Доброе утро.
1: Алло, здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Так, как вас зовут?
3: Меня зовут Сергей.
2: Да, Сергей, здравствуйте. Смотрите, что будет вам нужно сейчас сделать. Мы вам рассказываем про всякие исторические события. Все они случились 9 июня. Над первым предложением вы даже не задумываетесь.
1: Ну, прислушивайтесь.
2: Да, это историческая правда. А вот над вторым предложением, над второй мыслью, вы, конечно, пожалуйста, очень крепко призадумайтесь. Если будете согласны с тем, что мы озвучиваем, говорите «да», не согласны, говорите «нет». Желаю вам удачи.
1: Удачи, удачи.
2: Сейчас со всем, походу, разберемся. Поехали. По народному календарю Федорин день. Сегодня домового кормили кашей. Верите в такую примету?
1: Могло быть такое у народа.
2: И правильно делаете. Делали это, кстати, на удачу в торговых делах. 9 июня – Всемирный день мотоциклиста. Первый отечественный мотоцикл назывался «Россия». Да или нет?
3: Нет.
2: А вот вы зря. В 1902 году так и было. Ну, в 1902
1: Понятно.
2: Году. И уже тогда называли его «Россия». 1737 год. Троицкий пожар был в Москве. И именно тогда пострадал царь Колокол. Может такое быть?
3: Нет.
2: А вот вы зря. Именно в том пожаре он пострадал. Отвалился такой маленький кусочек весом всего 11,5 тонн.
1: Ну, рядышком стоит теперь.
2: В 1904 году свой первый концерт дал Лондонский симфонический оркестр. Это чистая правда. Его в свое время возглавлял наш дирижер Валерий Гергиев. Да или нет?
1: В свое время возглавлял.
2: И вы правы, 10 лет, причем он им руководил, я не знал, если честно, тоже удивился.
1: Да, интересно.
2: 56 лет назад состоялся первый шахматный матч между космосом и Землей. Космос тогда победил. Все верно?
3: Нет.
2: А, все правильно вам говорите.
1: Плюс,
2: победила,
1: Сергей.
2: Естественно, дружба и была ничья. Понятное дело. 1993 год состоялась премьера блокбастера «Парк юрского периода». Всего в этой вселенной вышло аж 7 полнометражных фильмов. Верите в такое?
3: Верю.
2: Последний, кстати, был только в 2025 году.
1: Ну, я не фанат.
2: 354 года назад родился Петр I. А еще он первый император всероссийский. Все правильно?
3: Да.
2: Конечно. Сам придумал, сам назначил, а вам плюс мы поставим. Последний вопрос успеем. Сегодня свой день рождения отмечает актер Джонни Депп в фильме «Алиса в стране чудес». Он сыграл чеширского кота. Все правильно?
3: Нет.
2: Конечно, Джонни, он же безумный шляпник, мне кажется, и в жизни, если честно, в том числе.
1: Так, Сергей, давайте посчитаем, сколько плюсов получилось. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2: А, хорошо.
1: Это замечательно.

0: Дорогие, на линии, пожалуйста, оставайтесь. Вам сейчас Екатерина за эфиром расскажет, как же претендовать на наш супер-мегаприз от Premier Flowers еще в ближайший час. Так уж точно можете забрать себе его.
1: Спонсор рубрики — цветочный салон Premier Flowers. Эмоции бесценны. У пионов Premier Flowers есть цена, вау-цена от 270 рублей за штуку. Пионы – это обещание праздника, которое раскрывается день за днем. Подробности по телефону 251 051, Воровского, 15.
2: Фактомат.

Будильники помогают проснуться, ну а чаще всего они просто мешают спать. Двое против сна. Лучше будильников.

0: 10.00 в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Новости 51-го региона.
2: Однозначно июнь заканчивается у нас, но в смысле, что 9 число у нас сегодня на календаре, завтра уже 10-е, две цифры будет, понимаешь, но надеюсь, что...
3: Декада первая.
2: Да, практически к своему завершению подошла, но в смысле погоды, я надеюсь, что будет он очень понятным и прозрачным, но про все новости узнаем сами сейчас в выпуске от Екатерины Новиковой.
3: Спонсор выпуска новостей ИП Ларионов Алексей Сергеевич, Nissan Мурман, специализированный магазин автозапчастей для Nissan и Infiniti. Готовьте авто к отпуску nissan-murman.ru. Такая хорошая погода, хочется говорить только про лето и про отдых. Наверное, таким выпуск и получится. Летний туристический сезон обсудили в ходе оперативного совещания в правительстве Мурманской области. Губернатор Андрей Чибис отметил, что интерес к Арктике растет. И по данным федеральных туристических сервисов, этим летом Мурманск вошел в пятерку самых популярных направлений для путешествий по стране. Мурманск в пятерке путешествий по стране.
2: Я тоже не клеится, да, я смотрю.
3: Ну нет, конечно. В прошлом году регион посетили 800 тысяч человек. Это на 5% больше, чем годом ранее, то есть в 2024. Что касается лета этого, то регион подготовил много новых предложений. Это и водные маршруты по Имандре, морские путешествия по Баренцевому морю, экспедиционные программы, автомобильные маршруты по нашему Кольскому полуострову, а также форматы активного отдыха и событийные мероприятия. Ну, всю эту информацию можно найти на региональном туристическом портале. Ну, а также для нас с вами, жителей Мурманской области, для нас запускают проект, который называется «Туризм для своих». Это бесплатные экскурсии по Мурманской области. Сообщается, что экскурсии охватят ключевые точки Заполярья. Это Кандалакша, Умба, Кировск, Апатиты, Териберка, Лавозеро, Североморск, Печенский округ, Кола и даже Мурманск. Планируется проведение пеших экскурсий, а также с трансфером из Мурманска куда-туда подальше. Все подробности можно узнать об этом проекте, который называется «Туризм для своих», на ресурсах регионального министерства туризма, а также туристско-информационного центра Мурманской области. Но с 12 июня все должно заработать.
2: Я бы даже сократил это название. Я бы назвал «Туризм для тебя, Екатерина», в частности.
3: Да,
2: потому что
3: меня?
2: В скольких точках из этих ты не была?
3: Да,
2: ну, более-менее во всех,
3: все
2: я правильно
3: все
2: понимаю?
3: Впереди.
2: Так я к этому
3: почему?
2: И веду.
3: Почему? Я была в Североморске, в Кировске, в Кандалакше, в Апатитах была, не была в Лавозеро, а в Териберке была, в Умбе. Ну вот туда меня интересует, конечно, берег Белого моря больше.
2: Да, а что это у нас с тобой тогда вечные разговоры идут в наших эфирах о том, что не была я нигде, да только в Колу вот недавно съездила. А что это ты прибеднялась все эти полгода?
3: Ну так, это как-то очень точно. Хотелось бы там еще раз побывать, так пошире узнать об этих местностях.
2: Но это другой разговор, и тем более, что возможности расширяются и на местах, и вот в частности появился новый классный проект. Да, просто...
3: В общем, любопытно, что за бесплатные экскурсии такие, пока подробностей вот таких вот каких-то сильно конкретных нет, но я думаю, что вот в ближайшие дни, на этой неделе точно все должно появиться.
2: У нас просто расклад, как всегда, один и тот же. Приезжают к нам гости в наш регион, и буквально за несколько дней смотрят все, чего мы не можем увидеть с вами десятилетиями, живя здесь.
3: Слушай, ну а так здесь всегда бывает. Я когда жила в Санкт-Петербурге, гуляла по красивым местам, как раз таки только тогда, когда приезжали какие-то гости к нам.
2: А ты знаешь, был у меня момент, когда друг мой, который из Мурманска приехал в Москву, приезжал я к нему в столицу и говорил: смотри, у вас здесь появилось то-то и то-то, пойдем туда.
3: Да?
2: Он говорит: ну вот я тебя и узнал, наконец-то, что у нас что-то появилось.
3: Да, потому что все работаем. Так, ладно, следующая новость. В Мурманске участок улицы Профсоюзов представили. Где он? Представили? Открыли. После ремонта. Плановые работы по замене инженерных коммуникаций на улице Профсоюзов завершены даже раньше срока, указанного прежде.
2: Мы аплодируем тогда,
3: аплодируем,
2: подожди.
3: Конечно. Напомню, что улица Профсоюзов у нас находится от кафе «Юность», да, до туда дальше, до Льдового дворца. Верно? Да? Мимо Родины, короче говоря, когда проезжаете.
2: Как звучит кощунственно. Мимо Родины,
3: мимо
2: Екатерина.
3: Мимо центра Родины.
2: Вот так гораздо лучше. Спасибо.
3: Ладно, участок между проспектом Ленина и улицей Ленинградской снова свободен для движения автомобильного транспорта. Масштабная дорожная кампания в Мурманске все-таки продолжается к 110-летию города-героя Мурманск. участка будет обновлено свыше 17 километров дорожного полотна. Не оставят без внимания и прилегающую к нему инфраструктуру. Все мероприятия идут по графику. На трех участках, это улица Беринга, улица Скальная и Юрия Гагарина, готовность превысила 40%. Я живу на улице Скальной, скажу, там просто трудятся, не покладая рук своих с утра до ночи. Буквально хорошо, что ночью спят. Ну и с учетом ремонтных работ, водителям рекомендуют все-таки заранее планировать свои маршруты, выбирать пути следования с учетом установленных дорожных знаков и ограждений.
2: Ну, кстати, к разговору про улицу Профсоюзов, я думаю, что недолго мы будем радоваться благополучию там, потому что были же недавно разговоры о том, что там скоро начнется строительство очередного жилого дома. У нас как раз-таки на этом участке, поэтому...
3: Где?
2: Но Профсоюзов. Как раз-таки созданием правительства, да. Так что пока там хорошо, пока там очередных работ у нас с вами не началось...
3: Созданием правительства там стоят прекрасные, совершенно деревянные дома.
2: А, так-то... Давай
3: недолго
2: мы с тобой...
3: им осталось стоять?
2: Я надеюсь, абсолютно точно. Эти, это зодчество
3: скоро нас... А там
2: еще
3: большая парковка.
2: Покинет. Возможно, как раз-таки на этом месте тоже появится. Ты серьезно? Я тебе новости рассказываю сейчас в этом выпуске.
3: Нет, я просто не совсем поняла, где вот этот тот самый пятачок, где собираются что-то строить.
2: Самое главное, что участок, улица та же, поэтому, предполагаю, будут у нас там скоро большие работы проводиться.
3: Ладно.
2: Так что давайте наслаждаться тем, что имеем с вами прямо сейчас.
3: Давайте. Так, на Большом Вудьявре отправимся в Кировск. Прямо сейчас готовится к открытию летнего сезона. Ну вот, видите, опять возвращаемся к новостям. Как же провести теплые летние денечки? Старт летнего сезона на Бигвуде 11 июня. Что же это за такой летний сезон на горнолыжном курорте? Для всех будет работать канатная дорога К6, смотровые площадки на северном склоне. И чтобы подняться на вершину, необходимо приобрести экскурсионный билет в кассах курорта. Можно его купить. Ну а летом Бигвуд будет работать с четверга по субботу с 12 до 23 аж часов. Ой, какая красота, видимо, вот эта вот, да, полуношная. И воскресенье тоже будет работать с 12 до 21 часа.
2: Ну как полуношная эта красота?
3: Ночная, да, все-таки 23 часа.
2: Есть у нас, ну давай так, по времени-то да, безусловно. Вот по картинке там самый настоящий рассвет можно встречать, да.
3: В летнем сезоне будет работать панорамный ресторан. Там, правда, немножечко изменился график, стоит это уточнять и обращать на это внимание. Горнолыжный сезон Большого Вудьявра завершился 31 мая. Я и продлился 194 дня. Напомню, стартовал он 19 ноября в прошлом году. Посетителями Бигвуда стали более 472 тысяч человек. Ну, а самым опытным горнолыжником этого сезона стал 86-летний житель Кировско-Апатитской агломерации. Даже такие данные сообщаются. А самому маленькому посетителю Большого Вудьявра было всего 2,5 года. Ну, то есть вы понимаете, в какой компании можно отправиться на горнолыжный курорт даже летом.
2: Я, если честно, был единожды только в Хибинах в летний сезон, и это, конечно, особое какое-то впечатление. Если вы только видели эти горы в снегах, обязательно посмотрите на них цветущими. Действительно, впечатляет по-настоящему, это я вам лично гарантирую.
3: Ну и последняя новость этого выпуска, хотя, наверное, она совсем даже не новость для некоторых. Неделя-то короткая, это рабочая. Завершится она Днем России 12 июня. Его будут отмечать и в Мурманске тоже. Главной площадкой станет улица Ленинградская с 14 часов 12 июня. Там начнут работать интерактивные зоны и площадки. В 16 часов большой праздничный концерт.
2: Угадай, кто ведет?
3: Да ладно!
2: Ну,
3: приходите,
2: конечно,
3: на Серегу Сачкова посмотреть 12 июня в 16 часов, слушать его зычный голос, который будет на всю Ленинградскую раздаваться. Ну и на улице Воровского пройдет традиционная ярмарка. Там можно чего-нибудь будет прикупить, попробовать от продукцию местных рестораторов и местных мастеров посмотреть. Ну и, конечно, для гостей готовят мастер-классы и различные активности. Это что касается ярмарки на улице Воровского.
2: Давай самое главное, на работу не забудьте не прийти в этот день 12 июня.
3: Это такое возможно? И будильники отключите тоже.
2: Это в том числе 12 июня. У нас с вами выходной день.
3: Это пятница.
2: Это точно.
3: Спонсор выпуска новостей представляет Nissan Мурман. Готовьте авто к летнему путешествию. Запчасти в наличии на заказ, оригинальные масла и спецжидкости. Доставка запчастей на японские и корейские автомобили под заказ от 2-3 часов. Начните дорогу в отпуск без проблем. Свердлова, 21 43 67 41.
0: Утро – это время, когда одно неверное движение – и ты снова спишь. Одно верное, и ты на 104.5. Двое против сна. Утром по будням на Power Hit Radio.

Спонсор песни недели ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-46.

0: Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60, группа ВКонтакте «1 маникюрная».
1: Реклама.
2: Место, где позаботятся о вашем автомобиле. 9 букв.
3: Конечно, агрегатка. Бесплатная диагностика, качественный ремонт и обслуживание любых АКПП, роботов, ДСГ и вариаторов. Скидка 10% на замену масла при покупке расходных материалов. Телефон 603-311. Восточная объездная дорога 212.
4: Январь. Андрей решил купить машину. Февраль. Андрей читает отзывы. Март. Андрей создал таблицу сравнения в Excel. Апрель. В таблице уже 47 колонок. Май. Андрей купил второй монитор для таблицы. Июнь. Андрей сравнивает уже 18 моделей.
5: Андрей! Хватит! Теннет Т4L – большой кроссовер, 147 сил, багажник, почти полтонны вещей. И это все за 2 159 тысяч. Колонка 18 в твоей таблице победила. Автомаркет Теннет, Мурманск, проспект Кольский, 118, телефон 3-3-3-0. Таблицу можно закрыть.
6: О, саженцы подвезли! На базе «Строймикс» мы организовали выставку-продажу питомника «Сады Севера». Тот самый питомник с районированными саженцами. Более чем 150 наименований декоративных, плодово-ягодных и цветочных культур. Ждем вас каждый день в павильоне на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. Все начинается с хорошего саженца.
7: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
8: Кто рано встает, тому вести утреннее шоу.
9: Катя Новикова и Сергей Сачков.
8: «Двое против сна».

0: Трындятина.
1: Спонсор рубрики Пецуканова КГ – цветочный салон «Премьер Флауэрс». Ароматные пионы от 270 рублей. Подробности 251-051.
2: Мы с тобой как-то вскользь это обсудили. Хотелось бы в подробностях покопаться. Дуа Липа-то у нас замуж вышла.
1: Да, вот это красивое платье с перьями вот очень понравилось, конечно. Мне. Ну и шляпа прекрасная.
2: Да, в ваших социальных сетях видели ее шляпный образ.
1: Да.
2: В лучшем смысле этого слова. Ну, тут, знаешь, история не столько об этом, о том, как они выглядят, хоть и рубрика «Трындятина» вроде, а поэтому подразумевает и предполагает говорить, тут другая ситуация случилась. Они отправились, понятное дело, в свадебное путешествие.
1: Да.
2: Поехали они в город Палермо, знаете ли.
1: Да.
2: И приехали туда к ним и Чарли XCX, и Марк Ронсон, большой музыкальный продюсер. Наверняка помните его по треку вместе с Бруно Марсом «Uptown Funk». Это, собственно, Марк Ронсон и есть. Донателло Версачи, будьте любезны, Элтон Джон, знаете ли, присоединился к празднованию и выступал, собственно говоря, для них. Все вроде бы красиво. Она в платье из каких-то страусиных перьев. В общем, жирнейший жир. Но ты понимаешь, они для себя взяли и перекрыли две площади города Палермо.
1: Неплохо.
2: И местные жители терпеть этого, понятное дело, не стали. В общем, расклеили плакаты по всему центру. И надписи там были из серии «Палермо не сдается в аренду». «Возвращаем право себе жить здесь. Наша площадь не ваша гостиная». Палермо не для богатых, ну и так далее.
1: Вышли, в общем.
2: Я думаю, что фотографии и этого вы видели тоже наверняка, в том числе. В общем, большое событие и в мире моды, и в мире музыки, ну и в мире трендов в том числе.
1: В том числе, да. Слушай, ну вот этот вот тренд на выход с плакатами, как думаешь, подхватят еще какие-нибудь люди?
2: Ну тут, знаешь, вопрос в том, что по делу,
1: по-моему,
2: да. Ну, потому что в смысле, я тоже хочу на свадьбу Дуа Липы. Почему меня ограничивают? Я живу в Палермо. Уж будьте любезны, вы меня как будто автоматически пригласили.
1: Дайте крикнуть, а Горько! Орео превратил печенье в коллекционный предмет BTS. И Орео дропнули лимитированную серию с фиолетовыми вафлями и кремом со вкусом корейских оладушек с коричневым сахаром. В общем, группа BTS сама участвовала в разработке вкуса, сняла клип для компании, но не это будет двигателем продажи. А 13 уникальных тиснений на печенье, скрытое послание, разбитое на три штуки, которые фанаты собирают и расшифровывают. Плюс QR-коды на упаковке для цифровых, так сказать, писем группе. Ну, в общем-то, вот такой вот маркетинг встроенный в продукт и рассказывает о себе и лучше, даже и придумывать больше ничего не надо. Фиолетовое Орео, да.
2: Да, но все-таки Орео. Я всю жизнь Орео называл эти печеньки.
1: Да, я Орео.
2: Ты знаешь, я залез сейчас в интернете, чтобы в минуту сейчас это посмотри, даже здесь ударения никакого не стоит.
1: Ну вот кому как нравится тогда.
2: Давайте к другой новости с вами перейдем. Дело в том, что New York Times, есть и такое издание, пишет, что все больше людей носят при себе два телефона. Несколько лет назад индустрия обещала нам сделать один экран, несколько сим-карт. Помнишь, было это тоже популярно? Но по данным опросов, людей с двумя смартфонами выросло аж на 3% всего лишь за один год. И один телефон идет для работы, а другой для личного общения. Так что новая тенденция у нас тоже намечается, и знаю, что не только в больших городах, но и в Мурманске у нас огромное количество людей. Один, не знаю, там на андроиде, второй на iOS, и так вот люди разделяют.
1: Среди моих знакомых, да, среди моих знакомых немногие ходят с двумя телефонами.
2: Но тоже, ты знаешь, вот тенденция намечается мировая, причем рассказывают нам об этом авторитетные издания.
1: Новости серии «Готовь сани летом» финский обувной бренд Кума, который десятилетиями просто строил репутацию на локальном производстве, оказался прямо в центре скандала. Выяснилось, что часть обуви компании уже давно производится за пределами Финляндии страны, и при этом обувь продолжает получать знак «Ключевой флаг». Это одна из самых таких узнаваемых маркировок финского производителя. Перенос части производства связан не со стратегией глобализации, а с необходимостью сокращать расходы. После потери российского рынка продажи Коумы снизились примерно на треть, и по итогам прошлого года убытки компании превысили 1 миллион вот этих вот нерусских рублей.
2: Ну, ты знаешь, я думаю, что касается нашей страны, как подделывали...

0: Космо.
1: У них и гимн есть какой-то их компании.
0: Я вот сейчас так подумала, чтобы мог бы быть.
1: На ходу прямо сейчас. Спонсор рубрики — цветочный салон Premier Flowers. Цветочный партнер мероприятий Power. Свежие пионы по цене чашки кофе от 270 рублей. Подарите себе и близким незабываемые моменты и аромат пионов. Пышных, нежных, полной трепетной красоты.
0: Подробности по телефону 251-051, Воровского, 15.
2: Трындятина.

0: на Power Hit Radio.
1: Килиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Килиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте giliomega.ru.
2: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная Топ Бургерс. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки бриош собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Топ Бургерс. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. ИП Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
3: Мужики, а у вас какой ТВ?
4: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
5: У меня антенна. Каналов маловато.
3: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 147 рублей в месяц.
6: Ситилинк. Телевидение всего за 147 рублей в месяц. Звоните 707-105. Ситилинк. 707-105.
7: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
8: Пам-пам.
9: Привет, обед! Вкусная домашняя еда с доставкой. Суп, горячее, салат — всего 340 рублей. Бесплатная доставка даже одного обеда. Готовим с любовью и удовольствием. Заявки принимаются по будням в группе ВКонтакте «Привет, обед» или по телефону 952-294-46-43.
10: ИП Алибеков Руслан Саидкулуевич. ОГРНИК 321-519-400-43-34.
0: Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
11: Биби Рекса и Дэвид Гетта. Sad Girls.

0: Фактомат.
1: Спонсор рубрики ИП Цуканова КГ – цветочный салон «Премьер Флауэрс». Ароматные пионы от 270 рублей. Подробности 251-051.
2: Сергей, конечно, был хорош. Это не то, чтобы я про себя в третьем лице рассказываю.
1: Можно про себя.
2: Это я про нашего игрока, которого ровно так же зовут, как и вашего ведущего. В прошлом часе играл вместе с нами тоже «Фактомат», а узнавал что-то новое, возможно, про события сегодняшнего дня, сегодняшнего календаря. Вас тоже приглашаем это сделать, чтобы про вас тоже сказали на 104,5. Вы были хороши.
1: Ай, да молодец. Давайте знакомимся с этим человеком.
2: Доброе утро.
1: Здравствуйте, кто на связи?
3: Доброе утро. А мы знакомы. Сергей беспокоит.
2: Здравствуйте, Сергей.
1: Концентрация Сергеев на Powerhit Radio зашкаливает.
2: Екатерина, загадывайте что-нибудь, что-нибудь хорошее такое.
1: Давайте погоду загадаем хорошую.
2: А можно что-нибудь, то, что мы сможем с Сергеями осуществить для вас, Екатерина?
1: А вы постарайтесь, вас же трое, в конце концов.
2: Спасибо большое. То есть, если были бы вдвоем, думаешь, не случилось бы.
1: Нет, ну тоже, по крайней мере, попросила бы.
2: В общем, Сергей, давайте перейдем к тому, ради чего, в принципе, позвонили. Постараемся сейчас вместе с вами выиграть цветы, потому что пионы и декоративная зелень в одной упаковке вас поджидают, тут маячат практически уже. Задача ваша остается неизменной. Вы либо да, либо нет, говорите нам на наши исторические факты, которые мы вам здесь озвучиваем. С Екатериной желаем вам удачи. И начинаем, собственно, поехали. По традиции стартуем с народного календаря. Сегодня у нас Федорин день. Жаркое утро сегодня, предвестник дождя. Верите в такую примету?
1: Утром жарко, будет дождь.
3: Да.
2: А вот ливень к скорому потеплению, так что делаем выводы. У нас все прям максимально сходится сегодня. Сегодня еще Всемирный день мотоциклиста. И первые двуколесные железные кони появились в 19 веке. Верите в такое?
3: Да.
2: Немецкий изобретатель Готлиб Даймлер запатентовал, вот как это слово звучит, в 1885 году, а это все еще 19 век. 1737 год, Троицкий пожар в Москве, горели тогда даже часы на Спасской башне. Может такое быть?
3: Может.
2: Но за них, если честно, сильно не расстроились. Они уже и так пришли в негодность к тому времени.
1: К тому времени, понятно.
2: Но факт остается фактом. 122 года назад свой первый концерт дал Лондонский симфонический оркестр. Это они сыграли саундтрек к Гарри Поттеру. Да или нет?
3: Нет.
2: И к «Звездным войнам», кстати, тоже, причем те, которые...
1: Все они.
2: 4, 5 и 6 из 70-х годов нам привет передают. 1970 год, состоялся первый шахматный матч между космосом и Землей. Играли тогда целых 6 часов. Верите в такое?
3: В каком году?
2: А в 70-м году, это чистая правда,
1: так
2: а вот
1: было.
2: То, что играешь 6 часов.
1: Могло быть такое? Шахматный турнир 6 часов.
2: Слушайте, так и было, потому что передавать все ходы могли только когда корабль находился в зоне радиовидимости с центром управления, собственно, с ним и играли. 33 года назад состоялась премьера блокбастера «Парк юрского периода». Его режиссеры Уильям Ханна и Джозеф Барбара. Все верно?
3: Нет.
2: Это режиссеры Том и Джерри. Вы правы, а вот фильм про динозавров снял Стивен Спилберг. Успеем еще один вопрос вместе с вами, потому что в этот день родился император Петр I. При нем был основан первый русский музей. Да или нет?
3: Да.
1: Да.
2: Кунсткамера, кстати, называется. Конечно. Ну, вернее, у него какое-то сейчас моднейшее название, но мы-то с вами знаем, что там скрывается на самом деле.
1: Так, ну что, считаем?
2: Конечно, считай, Екатерина.
1: 1, 2, 3, 4, 5. Сергей, несмотря на то, что вы отличник, но у Сергея под номером 1 на 1, собственно, побольше плюсов.
2: Что? А, мы-то у нас один вопрос не влез, просто у нас время истекло у Сергея. Вот это поворот,
1: вот
2: как бы сказал
1: поворот.
2: Дмитрий Губерниев, понимаешь, на биатлонной трассе какой-нибудь. Слушайте, это была отличная битва у нас с вами, Сергей. Мы вам желаем классного дня сегодня и завтра вновь хотим вам слышать, потому что если один Сергей сегодня с цветами, и это не про себя сейчас, то и Сергей второй должен приз от Power получить.
1: Так все возможно, главное позвонить вовремя.
2: 9.50 и 10.50, завтра услышимся, а сегодня вам хорошего дня. Спасибо, что играли с нами.
1: Спонсор рубрики «Цветочный салон Премьер Флауэрс». Эмоции бесценны. У пионов Премьер Флауэрс есть цена. Вау-цена от 270 рублей за штуку. Пионы – это обещание праздника, которое раскрывается день за днем. Подробности по телефону 251-051, Воровского, 15.
0: Фактомат.

0: Песня дня. Наша Катя Новикова побежала обрадовать нашего слушателя, какой подарок его поджидает после нашего розыгрыша «Фактомат». Ну а мне оставила почетную обязанность рассказать, какие праздники сегодня у нас здесь вместе с вами 9 июня на календаре. Международный день друзей, между прочим, сегодня у нас отмечается. Поэтому поводу мы, собственно, далеко ничего с вами не придумывали. Собственно, ему песню и посвятили. Хотя говорят нам о том, что never be friends, ну в смысле никогда нам друзьями не быть, хотя, возможно, что-то большее сложится, как говорится.
1: Слушай, ну я тоже хочу поздравить всех с этим праздником, потому что наверняка у каждого из нас есть такие хорошие друзья. Всякие разные.
0: Это были ваши утренние ведущие Катя Новикова.
1: Да, Сергей Сачков.
0: До завтра.
1: Все, пока.

0: На Мурманском меридиане 11 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Акселератор.
3: Приветствую, у микрофона Вячеслав Каверин. Спонсор программы ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей, комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролова 24А, Кольский 27Б. В ходе общения с журналистами на Петербургском международном экономическом форуме президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что самой маржинальной моделью в линейке предприятия на сегодня является «Лада Нива Тревел». Он добавил, что доволен показателями также и ряда других моделей бренда. Хотя мы довольны и маржинальностью «Лада Веста». Она тоже последние два месяца начала набирать объемы. И объемы ее реализации и продаж у дилеров выше наших ожидаемых плановых бюджетных параметров, заявил Соколов. По данным агентства «АвтоСтат», в мае 2026 года в России было продано 3600. 600 новых автомобилей «Лада Нива Тревел». Эта модель заняла третье место в модельном рейтинге «Лада» после «Гранты» и «Весты». В апреле 2026 года продажи «Нива Тревел» составили чуть больше 4500 автомобилей, что почти на 50% больше, чем в апреле 2025 года. Всего же за первые 4 месяца 2026 рост продаж этой модели по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил почти 25%. Эксперты связывают рост продаж «Нива Тревел» в том числе и с обновлением модели, проведенным в конце 2025 года. Тогда автомобиль получил новый передний бампер, светодиодные фары, восьмиклапанные двигатели объемом 1,8 литра на 90 лошадиных сил, модернизированную коробку передач и некоторые другие улучшения. Тарифы ОСАГО в России могут стать значительно более персонализированными. Как выяснил ТАСС, соответствующий план уже утвержден правительством. Согласно документу Банку России, МВД и Минпромторгу, совместно со страховым сообществом предстоит разработать механизм расчета стоимости полиса в зависимости от реальных рисков автомобиля. Структуры должны будут проработать вопрос и индивидуализировать тарифы в зависимости от уровня рисков безопасности дорожного движения, степень которых определяется характеристиками транспортного средства. Учитывать предлагается оснащенность системы, темами безопасности, срок эксплуатации, единый национальный рейтинг независимой оценки безопасности транспортных средств. Основой для новых тарифов станет детальная статистика по ДТП. МВД и Минпромторг должны будут регулярно подавать в Кабмин доклады, содержащие сведения о технических характеристиках машин, попавших в аварии, а также о тяжести последствий этих происшествий. Ожидается, что система заработает в полном объеме к 2030-31 годам. Спонсор программы представляет автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей, комиссионная продажа авто. Автомобили 2026 года в наличии и на заказ. Выкуп авто по рыночной цене. Цены удивляют. Фролова 24А и Кольский 27Б. 25, 25, 50. С вами был Вячеслав Каверин. Удачи на дорогах.
0: Акселератор. Новый летний час. Новые песни и новые события вместе с Power Hit Radio.

0: Хит Радио с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Dubs in El Furtado, Torture of the Heart.

0: Реклама.
1: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
2: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
3: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
2: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
4: Здоровье не купить, но можно о нем позаботиться. Ценные советы и любопытные факты. Просто о самом главном. Узнайте больше о здоровье и профилактике в программе «Без рецепта». На Power Hit Radio по четвергам в 11:25 и 16:50.
1: Партнер программы – сеть стоматологических клиник «Нордстом». Опыт, которому доверяют. Полный спектр стоматологических услуг. 23-23-88. Медицинские услуги. Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.
6: Power Hit Radio.

Рвам у нас прямо сейчас на термометре в студии плюс 22,5 градуса, а мы еще даже до 12 часов с вами не добрались. И все классно в этом дне, но вот разговор о дожде, конечно, остается у нас открытым. Дело в том, что если вы заглянете в один погодный источник, где вам всякие цифры разные поставляют, то здесь написано, что дождь и даже с грозой у нас будет с 15 до 16 часов. Но если заглянуть в другой, не менее святой источник, то говорят здесь, что дождь будет у нас с 14 аж до 19. Но так или иначе, все поговаривают о том, что будет сегодня у нас дождливо в Мурманске. Осталось только проверить и сверить эти данные, случится по итогу или нет. Но даже когда прогнозируют нам осадки, не обещают нам понижение температуры в Мурманске, ниже 19 сегодня точно с вами не свалимся. И в таких же цифрах и завтрашний день, в среду, будем с вами проживать 10 июня до плюс 21 градуса. Дойдет у нас столбик нашего термометра. Спонсор прогноза погоды – доставка удовольствий «Фарфор». Летний сет на пляже – 60 кусочков, 1769 рублей. Чтобы отдыхать с друзьями было еще приятнее. Почувствуйте летнее настроение. Заказывайте на murmansk.farfor.ru. ИП Осипов Илья Олегович, УГРНИП 314-511-0011-2014. You are listening to Power Heat Radio. Get the hits.

0: Капитальный ответ. Партнер программы НКО «Фонд капитального ремонта Мурманской области». Капремонт в срок и с гарантией. Подробнее на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
1: Приветствую, у микрофона Максим Байков. В этих программах мы разбираемся с вопросами, связанными с капитальным ремонтом в Мурманской области. Об итогах работ, проведенных в 2025 году, расскажет Константин Кудряшов, заместитель министра строительства Мурманской области.
2: В 2025 году мы выполнили ремонт рекордного количества квартирных домов, 568 многоквартирных домов, в которых было выполнено 2357 конструктивных элементов ремонта. Всего с 2019 года на территории Мурманской области отремонтировано 2284 многоквартирных дома, в том числе народные программы, инициированные Андреем Владимировичем «На севере жить».
1: Напомню, стратегический план развития «На севере жить» до 2030 года сформирован на основе национальных целей, определенных президентом России, и с учетом 72 тысяч предложений от северян. Он синхронизирован с национальными проектами, мероприятиями мастер-планов опорных агломераций Мурманской области, реновацией ЗАТО и военных гарнизонов, а также стратегическими проектами развития и региональными проектами.
2: В рамках народной программы «На севере жить» в Мурманской области заменены 258 лифтов, 227 крыш, 175 фасадов, 36 фундаментов и 15 подвалов. Завершена модернизация 322 внутридомовых инженерных систем, в том числе 35 индивидуальных тепловых пунктов и 89 теплообменников. Отмечу, что в том году, в 2025-м, преображение многоквартирных домов подошли комплексно по поручению Андрея Владимировича. На фасадах капитально отремонтированных была установлена архитектурная подсветка для завершения облика.
1: Заместитель министра строительства Мурманской области Константин Кудряшов также отметил, что работы по всем направлениям капитального ремонта в этом году продолжаются с той же высокой динамикой. А что касается плана «На севере жить», то за ходом преобразования по всему региону любой желающий может наблюдать на портале «Наш Север».
0: Капитальный ответ. Программа выходит при поддержке Фонда капитального ремонта Мурманской области.
3: С нами ваш дом преобразится. С 2014 года мы капитально отремонтировали более 2000 домов.
0: Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
4: Your number one hit music station. Power Hit Radio.

0: Реклама. Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
1: Кто не работает, тот ест.
2: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
3: Однажды мир встал перед выбором. Мириться со стройками длиною в жизнь, сметами-невидимками, бригадами, которые пропадают. Или найти силу. Силу, что превращает желание в проект. Проект в домокомплект. А домокомплект – ваш собственный дом. Крепкий, теплый, под ключ. Без битв и осад. Эта сила ближе, чем кажется. Это «Вудека». Собственное производство домокомплектов. Без посредников, без переплат. С гарантией надежности и честной цены. Хватит откладывать жизнь на потом. Начните новую главу там, где вы этого хотите. «Вудека». От идеи до дома. От проекта до новоселья. Звоните 20-90-10 wood-eco.com.
2: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9.25 и 18.00 программа «Буква закона» на Powerhit Radio.
4: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина, 65, телефон 60-80-60. Юргарант51.рф.
5: Строим в Арктике. Благодаря планомерной работе губернатора Андрея Чибиса и правительства области в регионе возрождается жилищное строительство. Впервые со времен СССР в Мурманской области вновь появились башенные краны. Активно строятся 20 жилых многоквартирных домов, 4000 квартир. Все о новостройках региона, о застройщиках и уникальных мерах поддержки северян по пятницам в 11.25 и 16.50. В программе «Строим в Арктике».
6: Power. Listen up, everyone.

0: Power Hit Radio. New and fresh. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Минали, Sun Goes Down.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Январь. Андрей решил купить машину. Февраль. Андрей читает отзывы. Март. Андрей создал таблицу сравнения в Excel. Апрель. В таблице уже 47 колонок. Май. Андрей купил второй монитор для таблицы. Июнь. Андрей сравнивает уже 18 моделей.
2: Андрей! Хватит! Теннет Т4Л – большой кроссовер, 147 сил, багажник, почти полтонны вещей. И это все за 2 159 тысяч. Колонка 18 в твоей таблице победила. Автомаркет Теннет, Мурманск, проспект Кольский, 118, телефон 3-3-3-0. Таблицу можно закрыть.
3: Хочется драйва. Квадроциклы уже готовы. Северное сияние «Аврора Парк». Поехали! Локация бывшей турбазы МКТИ. Всего 20 минут от города. Бронь 911-370-27.
4: Никакой классики. Только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре «Топ Блейд». У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. «Топ Блейд Бар». Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловой 14.
2: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 25 00 50. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей. 104.

0: Стрелки часов в Мурманске показывают полдень. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это Риэлт-сеть.
0: Новости 51-го региона.
2: Добрый день, на 104.5 время новостей, у микрофона Екатерина Новикова. Спонсор выпуска ИП «Ларионов» Алексей Сергеевич. Nissan Мурман – специализированный магазин автозапчастей для Nissan и Infiniti. Готовьте авто к отпуску. nissan-murman.ru. В Кольском округе стартовал ремонт дороги Мишуково-Снежногорск. Работы идут на участке с 30 по 38 километр в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Дорожники полностью заменят полотно, отремонтируют обочины, обновят разметку и остановочный пункт на 34 километре. Движение не перекрывают, работы ведут поочередно по одной половине дороги. Кроме того, отмечается, что в планах также сделать выборочный ремонт на участке с нулевого по 9 километр трассы Мишуково-Снежногорск. Там уже идут подготовительные работы. Эта трасса обеспечивает доступ к центру строительства крупнотоннажных морских сооружений, угольному терминалу «Лавна» и имеет стратегическое значение для региона, отметили в Министерстве транспорта Мурманской области. На восточной котельной Мурманска проводят опрессовку. С 9 по 15 июня в домах не будет горячей воды. Восточная котельная снабжает теплом примерно 25 тысяч жителей Октябрьского округа, а также ряд социальных объектов, в том числе дом престарелых, детскую поликлинику и детско-юношескую библиотеку. Испытания позволят выявить ненадежные участки, запланировать и провести их замену заблаговременно, чтобы обеспечить надежное теплоснабжение в течение отопительного периода. Также специалисты напоминают, при проведении испытаний возможно повреждение тепла сетей и выход горячей воды на поверхность. Необходимо соблюдать осторожность. 24 нарушения и крупный штраф. Министерство природы Мурманской области подвело итоги рейда на реках и озерах. Рейд проходил в Апатитском и Терском округах, на озерах Канозера и Япончузера, а также на реках Пана и Варзуга. К экспертам министерства присоединили сотрудники еще нескольких ведомств, включая рыбоохрану и лесников. Как сообщает издание Nord News, выявлено 9 нарушений правил рыболовства, 9 нарушений правил поведения на особо охраняемой природной территории, а также 6 фактов нарушения правил пожарной безопасности в лесу. Сумма штрафов составила 171 тысячу рублей для нарушителей. Министерство природы заверяет, практика рейдов будет продолжена. Юбилейные саамские игры пройдут в Лавозеро в эту субботу. Традиционный народный праздник в 40-й раз организуют на берегу озера Поповское. Для гостей подготовлена насыщенная спортивная, культурная, познавательная программа. Среди активностей – состязания по бегу по пересеченной местности с палкой, по гребле на весельной лодке, по метанию аркана на рога, а также желающие смогут присоединиться к стрельбе из арбалета, ну и, конечно, стать болельщиками женского саамского футбола. Помимо спортивных состязаний, состоится выступление творческих коллективов Мурманской области, знакомство с традиционными ремеслами коренных народов Крайнего Севера ждет всех желающих на ярмарке в городе мастеров. Торжественное открытие праздника «Саамские игры» 13 июня в полдень. Спонсор выпуска новостей представляет Nissan Мурман. Готовьте авто к летнему путешествию. Запчасти в наличии и на заказ, оригинальные масла и спецжидкости. Доставка запчастей на японские и корейские автомобили под заказ от 2-3 часов. Начните дорогу в отпуск без проблем. Свердлова, 21, 43, 67, 41. Такие новости к этому часу. С вами была Екатерина Новикова. Следующий выпуск новостей в 14.00.
0: Отпуск отпускникам. Грибы грибникам, а пауэр слушателям. Новый час летних хитов.

0: на Power Hit Radio.
1: Новый фирменный магазин бренда «Север» открылся в ТРК «Мурманск-Молл». Стильная одежда и аксессуары с северным характером ждут вас. Приходите и найдите свой идеальный образ на лето. В честь открытия с 5 по 10 июня скидка 15% на весь ассортимент. «Север», ТРК «Мурманск-Молл», 4 этаж. Ждем вас!
2: Безопасный бизнес – это просто. Разберитесь с законодательством в несколько кликов. Подготовьтесь к судебному заседанию, к сдаче отчетности и налоговой проверке с помощью СПС «Консультант Плюс».
3: А Центр правовой информации «Консультант» подарит вам в качестве бонуса при приобретении системы набор из 15 сервисных услуг. Условия поставки и цены узнавайте по телефону горячей линии 25 00 15.
2: Компания «Консультант ИТС».
4: Зайди за своей парой, пока мы открыты и есть еще выбор.
5: Дом обуви. Последние дни работы. Только до 1 июля. Финальная распродажа.
4: Закрываются салоны обуви Рикер и Эсольвер.
5: Вся обувь от 695 до 2000 рублей. Женская и мужская обувь. Кроссовки, туфли, босоножки, сапоги, ботинки.
4: Вся обувь по цене до 2000 рублей.
5: Можно прийти, примерить и купить. Пока есть выбор. Пока есть размеры. Дом обуви на Ленина. До 1 июля.
6: Коррозия не щадит кузов автомобиля. Карнет защитит вашу машину от ржавчины, используя высококачественные материалы Наксудол. Аппарат лазерной чистки металла с легкостью справится даже с самой застарелой коррозией. Гарантия на работы 4 года. Восточно-объездная дорога 212. Если антикор, то в Карнет. Более 17 лет на рынке Мурманска. Телефон 784-785.
7: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
8: 488-442. New and fresh music. Power Hit Radio.
0: Просим, любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
9: The Chemical Brothers. Go. The Sofa Remix.
10: Can't breathe.

лето вместе с Power Hit Radio 104.5.

0: That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.

0: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
1: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
0: BLG. Надежность в движении.
2: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
3: Опять все лето в телефоне. Есть вариант получше. Летние дракончики в X-Fit. Это каникулы с пользой. Для подростков 8-13 лет 3 занятия в неделю с тренером. Танцы, волейбол, тренажерный зал и многое другое. Никаких гаджетов и скуки. Только движение и здоровье вашего ребенка. X-Fit, когда лето проходит ярко.
4: Подробности в детском отделе продаж по телефону 55 11 11.
5: Я очень люблю смотреть в окно. Там столько интересного, а мама за меня спокойна.
6: В июне в честь Дня защиты детей акция «Все лучшее детям». Закажите окна Рихау Интеллио под ключ в компании «Оконный завод Рихау» и получите скидку 45%.
7: Внутренняя и внешняя отделка в подарок.
6: Премиальный профиль Интеллио, надежная фурнитура Ротта, тепло и безопасность для вашей семьи.
7: Телефон 25 16 43, сайт oknaaries.ru.
8: Powerhit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
9: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
8: название треков,
9: голосование за самые понравившиеся,
8: передача сообщений в студию.
9: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение PowerHit Radio.
8: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
10: Every day. Every hour. New and fresh music. PowerHit Radio.

0: Сейчас в Мурманске 13 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Лето, музыка, настроение.
0: Новый час летних хитов. Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест.
2: Крафтовая бургерная Top Burgers. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки брешь собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Top Burgers. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. И по Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
3: Встречайте обновленные Havail Jolion и Havail Dargo. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль.
4: Автомаркет Havail Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
5: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
6: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды. Доставка удовольствий. Фарфор. Летний сет на пляже. 60 кусочков. 1769 рублей. В Мурманске сейчас 22 градуса тепла. Ветер южный от 2 до 6 метров в секунду. И сегодня на территории региона у нас переменная облачность. Местами дожди и даже грозы. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха до 22. Так что мы... можно констатировать, достигли температурного пика. И в Мурманске тоже возможен дождь и грозы. И кажется, что-то уже там надвигается. Сейчас в городе плюс 22. Ну, то ли еще будет, посмотрим. Спонсор прогноза погоды. Доставка удовольствий «Фарфор». Летний сет на пляже. 60 кусочков. 1769 рублей. Чтобы отдыхать с друзьями было еще приятнее. Почувствуйте летнее настроение. Заказывайте на murmansk.farfor.ru. ИП Осипов Илья Олегович, Огрдним 314-511-011-2014.

0: Реклама.
1: Килиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Килиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте giliomega.ru.
2: Эти выходные не в городе. Баня, чан, шашлык в беседках и отдых уже готовы. Северное сияние «Аврора Парк». Приезжай. Локация бывшей турбазы МКТИ. Всего 20 минут от города. Бронь 911-370-27.
3: Зайди за своей парой, пока мы открыты и есть еще выбор.
1: Дом обуви. Последние дни работы. Только до 1 июля. Финальная распродажа.
3: Закрываются салоны обуви «Рикер» и «Эсольвер».
1: Вся обувь от 695 до 2000 рублей. Женская и мужская обувь. Кроссовки, туфли, босоножки, сапоги, ботинки.
3: Вся обувь по цене до 2000 рублей.
1: Можно прийти, примерить и купить. Пока есть выбор. Пока есть размеры. Дом обуви на Ленина. До 1 июля.
4: Мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии». 11, 12, 13 и 14 июня. Аэродром Пески. Более 50 участников. Специальный гость. NU. Юрий Николаенко.
5: Согревай, согревай, как никто не сможет. Обнимай, обнимай.
4: Большой сет на фестивале «Воздух Карелии».
6: Что-то нам учил, да-да-да, гордо уходил.
4: Официальный партнер – мебельная компания «Нонтон». Информационная поддержка в Мурманской области. Power Hit Radio 0+. Power Hit Radio.

0: Реклама. Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
1: Январь. Андрей решил купить машину. Февраль. Андрей читает отзывы. Март. Андрей создал таблицу сравнения в Excel. Апрель. В таблице уже 47 колонок. Май. Андрей купил второй монитор для таблицы. Июнь. Андрей сравнивает уже 18 моделей.
2: Андрей! Хватит! Теннет Т4Л – большой кроссовер, 147 сил, багажник, почти полтонны вещей. И это все за 2 миллиона 159 тысяч. Колонка 18 в твоей таблице победила. Автомаркет Теннет, Мурманск, проспект Кольский, 118, телефон 3-3-3-0. Таблицу можно закрыть.
3: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Мурманске?
4: Досрочный ответ. Это CityLink. Интернет всего за 247 рублей.
3: Внимание! Правильный ответ.
5: Конечно, это CityLink. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 707-105.
6: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технических возможностей. Актуальность 1 июня 16 августа 2026 года.
3: Вот это CityLink. Get ready.

0: В Мурманске 2 часа дня. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Новости 51-го региона.
2: Добрый день, на 104.5 время новостей, у микрофона Екатерина Новикова. Спонсор выпуска ИП «Ларионов» Алексей Сергеевич. Nissan Мурман – специализированный магазин автозапчастей для Nissan и Infiniti. Готовьте авто к отпуску. Nissan-Murman.ru. В Мурманске на территории мемориала защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны начались плановые работы по сохранению комплекса. Подрядная организация приступила к первоочередным мероприятиям. На объекте ведутся инженерные изыскания и геодезические измерения. Специалисты оценивают состояние грунта, фундамента и несущих конструкций памятника Алёше. Полученные данные станут основой для дальнейшей работы по сохранению монумента. Такие обследования являются стандартной практикой для крупных сооружений. Напомню, памятник Алёше является одним из крупнейших памятников России. Высота фигуры солдата составляет 35,5 метров, а вместе с постаментом более 42 метров. Выше него в стране только монумент «Родина-мать зовет» в Волгограде. Последний фрагментарный ремонт фигуры солдата проводился в 2008 году. Сейчас памятник требует более комплексного восстановления, которое будет включать работы на земле, под землей и на высоте, укрепление конструкции, обновление поверхностей, инженерные мероприятия, сообщает ТВ-21. Единый государственный экзамен по математике в Мурманской области прошел без технологических сбоев и нарушений. Накануне почти 3000 11-классников сдали ЕГЭ по математике базового и профильного уровней. Большинство сдавали математику профильного уровня. Экзамен прошел в штатном режиме. Два участника удалены за нарушение порядка проведения итоговой аттестации. Результаты экзамена по математике станут известны не позднее 24 июня. В Мурманске проходит всероссийский семинар-лаборатория драматургов «Авторская сцена 2026». Проект объединил молодых драматургов и режиссеров со всей страны с труппой актеров областного драматического театра. Проект реализует Союз театральных деятелей России и Мурманский областной драматический театр при поддержке правительства области. Актеры областного драматического театра вместе с приглашенными режиссерами создают эскизы новых спектаклей. Художественным руководителем авторской сцены в этом году стала российский драматург и сценарист Ярослава Пулинова из Екатеринбурга. Она – один из наиболее известных современных российских драматургов, автор пьес, широко поставленных в театрах России и за рубежом. Лаборатория завершится публичными показами итоговых работ 10, 11 и 12 июня. Зрители увидят 6 эскизов спектаклей, созданных актерами драматического театра под руководством ведущих режиссеров. В Мурманске вдоль проспекта Ленина установили цветочные клумбы. Конструкции установлены прямо на дорожное ограждение. Разноцветные петуньи будут украшать наш город до осени. А на центральной клумбе у стелы «Мурманск-город-герой» распустились тюльпаны. Они были высажены еще прошлой осенью. Спонсор выпуска новостей представляет Nissan Мурман. Готовьте авто к летнему путешествию. Запчасти в наличии и на заказ, оригинальные масла и спецжидкости. Доставка запчастей на японские и корейские автомобили под заказ от 2-3 часов. Начните дорогу в отпуск без проблем. Свердлова, 21, 43, 67, 41. Такие новости к этому часу. С вами была Екатерина Новикова. Следующий выпуск в 16.00.
0: Если села батарейка,

0: всем добрый день. Вторник, 9 июня, программа Empower Your Day. И это значит, что у нас есть возможность для непринужденного общения. Не все же время корпеть над отчетами на работе. Нет, можно и нужно дать себе передышку, послушать любимую песню на 104.5. Ну, а если там коллеги или руководители начнут шипеть, высказывать претензии, во-первых, скажите, что Мария Фрейман разрешила. Это я. Сегодня дежурим у микрофона в студию Power до 18 часов. Ну, а во-вторых, скажите, что когда человек доволен, работник, то тогда все гораздо продуктивнее получается. Поэтому послушать 3-4 минуты любимую композицию не грех, а очень даже приветствуется. Этот, можно сказать, что ваш такой аудиоэнергетик. Заказывать любимые композиции можно с помощью простого сообщения в студию. Отправляйте через сайт или наше приложение. Можно воспользоваться старинным способом группой ВКонтакте Power Hit Radio, если это музыкальная заявка. Имя исполнителя, название композиции, ну и кому это все счастье адресуется. Если самому себе, отлично, поддержим. Если кому-то из родных, друзей, близких, это вот прям плюс еще 10 всевозможных смайликов к вашей карме. Все правила простые, они озвучены, все как обычно. И да, в этом дневном эфире у нас будет викторина, а когда именно, чуть позже оповещу.
1: Лето само не зазвучит. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

Лето по-мурмански. Шторы на окнах, бойлер на полную. А радиоприемник на 104.5.

0: Power Unity. Сила твоего дня. Реклама.
1: Мясной маркет «Мясо есть» на Героя Североморцев 33А. Предзаказ шашлыка на любую дату и время. 701-702.
0: Power Йодей.
2: О, саженцы подвезли. На базе «Строймикс» мы организовали выставку-продажу питомника «Сады Севера». Тот самый питомник с районированными саженцами. Более чем 150 наименований декоративных, плодово-ягодных и цветочных культур. Ждем вас каждый день в павильоне на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. Все начинается с хорошего саженца.
3: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре «Топ Блейд». У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. «Топ Блейд Бар». Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
4: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9.25 и 18.00. Программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
1: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина, 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
5: Строим в Арктике. Благодаря планомерной работе губернатора Андрея Чибиса и правительства области, в регионе возрождается жилищное строительство. Впервые со времен СССР в Мурманской области вновь появились башенные краны. Активно строятся 20 жилых многоквартирных домов, 4000 квартир. Все о новостройках региона, застройщиках и уникальных мерах поддержки северян по пятницам в 11.25 и 16.50. В программе «Строим в Арктике».
0: Если выжат как лимон.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды – сушки. Вкусная доставка в Мурманске. Новинка – роллы в тубусе. Восхитительно удобно. 750-255 в городе. Сейчас плюс 22, но на небосводе явно что-то затевается. Ветер южный от 2 до 6 метров в секунду. Завтра, 10 июня, на территории региона ожидается переменная облачность. Местами будут дожди и, вероятно, грозы. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха в ночные часы от 8 до 13 градусов тепла. На востоке региона будет немногим прохладнее от 4 до 9, а вот днем столбик термометра поднимется до 23. Именно столько завтра будет и в Мурманске. А кроме этого еще и переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер будет юго-восточным умеренным. Ну, ночью 11-13, днем, как уже озвучила, около 23 градусов выше 0. Сейчас в городе на градус меньше 22, но все равно это чертовски радует. Спонсор прогноза погоды представляет сушки, роллы в тубусе. Это что-то новенькое. Теперь одна рука свободна, удобно держать телефон, пить кофе или просто наслаждаться моментом. Оцените вкус и удобство. Сушки 51, телефон 750-255. И Паневирович Антон Викторович, Огрнип 318-519-400-213-55.
0: Power Your Day. Не зависай, обороты набирай.

0: В Мурманске, Москве и Сочи 15 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Power Your Day. Переходи на сильную сторону.
2: Power Your Day продолжается. У микрофона Мария Фрейман. У нас с вами еще целых два часа на то, чтобы выполнить свое заветное желание, послушать любимую композицию. Причем сделать так, чтобы не только вы одни слушали, но и весь город, и другие города, и страны. Потому что через сайт или наше приложение Power Your Day можно, Power Hit Radio можно слушать тогда, когда вам хочется это сделать. Кстати, в этом часе у нас, как обычно, 2 минуты используем. Но не только. У нас в финале в 15.50 ориентировочно состоится розыгрыш сборника Summer Power. 22 композиции с замечательным летним, солнечным, теплым настроением, которые пригодятся и в дальней дороге, и на приусадебном участке, и на пляже, и в походе, где угодно. Просто по QR-коду скачивайте этот сборник, и все, и наслаждайтесь беспечным своим настроением. Нас Андрей информирует о том, что на морской дождь льет. Между прочим, тут в центре он тоже, но, мне кажется, уже затих. Что-то побрызгал и куда-то вот решил улетучиться в другой район, наверное, города. Но облака, да, они все еще нависают над Октябрьским округом Мурманска. А что у вас? Как у вас? Где вы сейчас находитесь? Есть ли там дождик, ветер или вам сейчас везет и по-прежнему светит яркое солнце? Мне отсюда вот таких деталей не видно. Обозреваю только залив, противоположную сторону, с сопками, и да, немножко пасмурно, и как будто бы свежестью так повеяло из открытого окна, чему я, собственно, рада. Напоминаю, сайт, приложение, группа ВКонтакте, все работает, отправляйте им сообщения и ваши приветы, будем исполнять, время для этого имеется.
0: Да прибудет с нами новый час летних хитов на Power Hit Radio.

Страждущих бодрости «Лолипоп» – композиция, под которую очень удобно делать ремонт и любые физические работы. Можно, кстати, потренироваться. Ну, атмосфера в этом треке соответствующая.

Сообщение, предупреждающее всех водителей о том, что на Мира Старостина ДТП. Да, круиз-контроль еще впереди, в 17 часов начинается, но если какое-то происшествие есть на дорогах в городе, конечно, сообщайте, тоже отправляйте сообщение, как это сделал наш слушатель Сан Саныч. Итак, Мира Старостина ДТП.

Power. Power Play. Спонсор песни недели – ИП «Петрик Мария Ивановна». Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40.

Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1. Телефон 60-40-60. Группа ВКонтакте «1 маникюрная». This is...

0: Сила твоего дня. Реклама.
1: Мясной маркет «Мясо есть» на Героя Североморцев 33А. Предзаказ шашлыка на любую дату и время. 701-702.
0: Power Yoday.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
3: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
2: BLG. Надежность в движении.
4: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами, без переплат. Автошкола «Гарант», Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
5: Опять все лето в телефоне. Есть вариант получше. Летние дракончики в X-Fit. Это каникулы с пользой. Для подростков 8-13 лет 3 занятия в неделю с тренером. Танцы, волейбол, тренажерный зал и многое другое. Никаких гаджетов и скуки. Только движение и здоровье вашего ребенка. X-Fit, когда лето проходит ярко.
4: Подробности в детском отделе продаж по телефону 55 11 11.
6: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
7: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба «Хит-радио» 488-442.
0: Power Your Day. Приводим в движение твой день.
8: Мурманску пламенный привет и хорошей недели желает наш слушатель Степан. И еще слова солидарности передает, ну, не всем подряд, а тем, кому сейчас грустно, потому что они аллергики. Слова солидарности аллергикам. И такое, помните, такой позитива-пост, откровение-пост. Моя борьба с аллергией вышла на новый уровень. Сугробы пуха на улицах, сопли, слезы, чих в ассортименте. Ну, в Мурманске все это тоже будет, но с опозданием в 1 месяц примерно, ну, в 1.5. Так что, Степан, в ближайшие 1.5-2 месяца в Мурманск не надо. У нас вот тополь, он, наверное, в середине июля примерно такой же эффект даст в виде сугробов из пуха. Ну и всем пауэр-слушателям хорошего настроения желает Степан. И будем слушать сейчас Coldplay.

0: очевидно, но вероятно. О погоде.
1: О погоде сейчас поговорим, но сперва напомню сообщение от Сан Саныча на Мира Старостина ДТП. И, Володя, вижу вашу музыкальную заявку, всячески вас поддерживаю, скоро ее исполним. Ну и сейчас, как и обещала, что там у нас в прогнозе. Ну, спонсор прогноза погоды ООО МРТ-эксперт Мурманск. Вас ждут по адресу Коминтерна 5-63-22-83. И в 15 часов обновились данные на сайте регионального гидрометцентра.

0: воздуха. Столица Кольского Заполярья. Завтра тоже переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Ветер будет умеренным. И днем столб термометра покажет нам плюс 23. Напомню, сейчас в городе 18 градусов. Спонсор прогноза погоды. Диагностический центр МРТ-эксперт. Магнитно-резонансная томография, компьютерная томография, консультации. Доступна запись без долгого ожидания. Режим работы каждый день с 7 утра и до 23 часов. Без обеда и выходных. Телефон 63-22-83. Медицинские услуги, возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Контраст. Яркость. Насыщенность. Настрой свое лето вместе с Пау

продолжаем выполнять ваши музыкальные заявки в программе Power Today, передавать приветы, поздравления и пожелания. И вот сейчас у меня будет пожелание к Владимиру. Это наш слушатель. Он работает сейчас. Все коллеги мало того, что ушли в отпуск, так те, кто остались, еще и заболели. И, в общем, Владимир сейчас один в поле воин, и у него аж 7-дневная рабочая неделя. Он уже с днями, с числами запутался. Это просто кошмар. Вот каждый раз, когда читаю, вижу подобные сообщения, возмущаюсь самым возмутительным образом, потому что не отдыхать — это очень вредно для здоровья. Это как вот все те вредные привычки, плюс еще вот это. Не отдыхать — это значит не заботиться о себе. Ей-ей.

0: Реклама.
1: Мясной маркет «Мясо есть» – это свежий шашлык в различных маринадах. Сочные ребрышки и крылья, великолепный люля-кебаб, соусы собственного производства и аджика. А еще все для пикника. Решетки, мангалы, уголь и розжиг. Заказывайте по телефону 701-702 или сообщением ВКонтакте. Предзаказ на любую дату и время. Ежедневно с 10 до 20. «Мясо есть» – шашлык, который тает во рту. Героев Североморцев 33А.
0: Power Hyundai. Сила твоего дня.
2: Коррозия не щадит кузов автомобиля. Карнет защитит вашу машину от ржавчины, используя высококачественные материалы Noxudol. Аппарат лазерной чистки металла с легкостью справится даже с самой застарелой коррозией. Гарантия на работы 4 года. Восточно-объездная дорога 212. Если антикор, то в Карнет. Более 17 лет на рынке Мурманска. Телефон 784-785.
3: Там, где воздух, вода и тишина. Парк с хаски и северными оленями. Баня с чаном, сапы, квадроциклы, флоатинг. Там, где хочется остаться. Северное сияние «Аврора Парк». Локация бывшей турбазы МКТИ. Всего 20 минут от города. Бронь 911-370-27.
1: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте jiliomega.ru.
0: Power Hyundai. Сила твоего дня.
4: И далее у нас сообщение от слушателя, который никак себя не называет. Пишет: передайте, пожалуйста, привет инвест ЖКХ и самому очаровательному мастеру Юлии Сергеевне. И вопрос, как заполучить наш сборник. Да, викторина состоится в конце этого часа. Если вот никак не решаешься на телефонный звонок, любопытно, что такое сообщение я еще получила в самом начале эфира в группу ВКонтакте по Архитрадио, но там вот Ирина, она не может позвонить, находится в другом регионе сейчас. Вот по какой-то причине телефонная связь недоступна. Я подумаю, очень может быть, что в 15:50 предложу вам поучаствовать в этой викторине не телефонным звонком, а вот отправить сообщение через сайт или наше приложение. И тогда будет действовать другое правило, да, кто первый, тот и выиграл, кто первый правильно назвал. Ну, давайте пока еще подумаем.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: 2 минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
1: Спонсор программы ИП Черных — Алина Сергеевна. Автомагазин «Автопазл». Широкий ассортимент автотоваров для комфортного и безопасного вождения. 608-088. А вы знали, что прелесть – это не очень-то и хорошо? Это 2 минуты с пользой Сони Баженовой. Здравствуйте. Ну давайте максимально быстро разберем. В слове «прелесть» есть приставка «пре», означающая высшую степень. А «лесть» – это ложь, обман. Таким образом, буквально «прелесть» – это сверхложь, обольщение на грани духовной катастрофы. Церковнославянские тексты использовали это слово для обозначения дьявольского искушения, уводящего от божественной истины. В русском языке 17-18 века прелестными письмами называли прокламации бунтовщиков, обманные грамоты, призывающие народ к мятежу. Однако уже в начале 19 века в обиход входят оба значения слова и как искушение, и как миловидность. Например, у Пушкина встречаются оба значения. С одной стороны, в поэме «Руслана Людмила» поэт прямо связывает прелестное с вымыслом: «Во лжи прелестной обличу». А уже в его лирике чаще встречается новое значение. Помните? «Еще ты дремлешь, друг прелестный». Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Ивановича Даля, изданный в начале 19 века, тоже фиксирует сразу оба смысловых полюса. К середине 19 века новое, светское значение уже активно вытесняет прежнее, но старая семантика еще не совсем стерлась из памяти. И тут уместно, наверное, вспомнить одержимого бывшего Голлума из культовой вселенной «Властелин колец», который называл «Кольцо всевластия» своей главной драгоценностью, моей прелестью. Но это так, к слову, пришлось. К 20 веку трансформация завершилась, словарь Ушакова уже дает лишь обаяние, очарование, хотя и сопровождает определение краткой исторической справкой. Словарь Ожегова окончательно закрепляет только позитивный смысл, без каких-либо оговорок о прошлом. Ну что же, дьявольский соблазн превратился в красоту, пленяющую душу. Есть о чем задуматься вообще-то. Соня Баженова, «Две минуты с пользой».
5: Спонсор программы представляет магазин «Автопазл». Запчасти для отечественных авто и иномарок. Готовьте автомобиль к отпуску. Все для ухода, ремонта и обслуживания. Запчасти, аккумуляторы, моторные, трансмиссионные масла, автохимия и автокосметика, расходные материалы, инструменты и аксессуары. В наличии и на заказ. Речной проезд 2. 608 088.
0: Две минуты с пользой. Power Your Day. Энергетический коктейль из вашей любимой музыки.

0: Автохит.
1: Спонсор рубрики ООО «Касание» массажная студия «Философия тела» приглашает познакомиться с уникальной техникой массажа «Сомова-11». В рубрике «Автохит» у нас Бруно Марс, трек 2016 года. Это то, что мне нравится. Так называется песня. Описание шикарной жизни. Перед нами предстает молодой человек, парень, который ни в чем себе не отказывает. Справедливости ради нужно сказать, что ни в чем он не отказывает и ей, и его любимой девушке. Хочешь, поедем в другую страну, хочешь, зависнем в моей новой квартире на Манхэттене, хочешь, Амара, хочешь, еще больше украшений. Все ради тебя, малышка. Вот такая жизнь мне нравится. Поет и делает вывод Бруно Марс в автохите на 104.5.

София Тело. Эффективные техники массажа поэтапно расслабляют мышцы, разогревают тело, и только потом наступает время интенсивных и глубоких разминаний. «София Тело» – индивидуальный подход, заботливый сервис, доверительная атмосфера. 70-25-35. Медицинские услуги возможны. Противопоказания необходимы. Консультация с

0: Реклама. Мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии». 11, 12, 13 и 14 июня. Петрозаводск. Более 50 участников. Специальный гость. Комната культуры. Большой сет на фестивале «Воздух Карелии». Подробности на воздух.инфо. Официальный партнер – мебельная компания «Нонтон». Информационная поддержка в Мурманской области «Power Hit Radio» 0+.
1: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная «Топ Бургерс». Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки «Бриош» собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. «Топ Бургерс». Модно, дерзко, вкусно. Ленина, 74. И по Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
0: Во вторник и четверг на Power Hit Radio. Программа с Максом Байковым «Районы, кварталы».
2: Программу представляет ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-seть.rf.
0: «Районы, кварталы». Вторник и четверг, 9.30 и 18.00. Power Hit. Сила твоего дня.
3: Шашлык готовь, время эконом. Мясной маркет «Мясо есть». Это свежее мясо от проверенных поставщиков. Бесплатная разделка и свой маринад. Готовый шашлык, ребрышки, крылья в чесночном соусе, а также уголь, розжиг и решетки. Телефон 701-702. Заказы принимаются ежедневно с 10 до 20. Героев Североморцев 33А. «Мясо есть». Сочный, вкусный шашлык без хлопот.
0: Power Yoday.
4: Через 3 минуты, как и обещала, у нас будет викторина. И вот уже есть 2 слушателя. Один никак не хочет, чтобы его опознавали, поэтому имя не называет. И вторая наша слушательница Ирина, которая сейчас находится в другом регионе. У нее нет возможности позвонить, чтобы поучаствовать в викторине. И предлагаю тогда через 3 минуты, ну уже чуть меньше, да, остается, в письменной форме поучаствовать в нашей викторине. Так что слушайте внимательно, скоро озвучу вам.

0: Как и обещала, начинаем викторину, и в этот раз она будет в письменном формате, то есть ответ присылайте через сайт или наше приложение, и первый правильный получит в качестве подарка сборник Summer Power 2026 года. Ну, это подборка летних композиций, это такая карточка, выпущенная нами с QR-кодом, вы можете закачать на свое устройство 22 композиции, которые подобрал наш музыкальный редактор, и слушать в любое время, в любом месте. Интернет для этого не нужен. На устройстве, которое вам удобно. И при этом делать все, что угодно, быть абсолютно свободным и довольным. Потому что в наушниках или в колонках у вас будут звучать 22 композиции с летним, энергичным, теплым, душевным настроением. Все, предварительная информация есть. Теперь все ваше внимание. Речь пойдет про композицию, которая называется «Побег», «Убегаем», «Давай убежим», Пейдж Кэвилл. Да, там про «Давай убежим вместе», «Вот моя рука», ну и так далее. В общем, классика летнего влюбленного жанра. Вопрос будет про бег, про пробежки. Сколько калорий сжигает человек весом в 70 килограммов в умеренном темпе за 30 минут? Три варианта ответа предлагаю вам. Один только правильный. Около 150 калорий, сжигает около 300 калорий и более 500 калорий. Речь про человека весом 70 кило, умеренный темп, 30 минут пробежки. 150, 300, 500. Понятно, что сейчас среди наших слушателей будут суперэксперты, тренеры фитнеса, бега и так далее. Все это очень приблизительные усредненные цифры, но примерно порядок их понятен. Да? 150, 300 и 500. Вот в среднем. Итак, через сайт или приложение принимаю ваши ответы. Пишите, пожалуйста, указывайте свой номер телефона, потому что по нему я буду с вами связываться и расскажу, как вы получите свой подарок в качестве выигрыша. Ну что, все, стартуем, ну и слушаем композицию Пейдж Кэвилл про «Давай убежим вместе». Так, и запускаем.
1: Power Your Day. Приводим в движение твой день.

Бежим, хотела сказать, этим летом, но нет, там нет слов про лето, а просто давай убежим, потому что нам здорово вместе. Все варианты ответа я получила, вот вы написали, 150, 300 и 500, и номера телефонов вижу: Анна, Володя, Ирина, Наталья. Все, буду сейчас смотреть, кто первым правильно ответил, и скоро озвучу. И победить

вопрос, сколько калорий тратит человек весом 70 килограммов, темп умеренный, 30-минутная пробежка, и были варианты ответа 150, 300, 500 калорий. В самом начале предупредила, что это очень приблизительные показатели, но примерно понятен, да, уровень вот разнобойности, в чем отличие. И первой правильно дала ответ Ирина, вот по моим источникам это около 300 калорий, но что любопытно, мне кажется, потому что я с другой Ириной тоже переписываю, что это не та Ирина, ради которой все это задевалось именно в письменном формате. Ну, вот такое тоже бывает, так что следите за эфиром, чтобы не пропустить то, в чем вам хочется поучаствовать. Ваш номер телефона я вижу, сейчас перезвоню, ну а всем слушателям напоминаю, что в 16 часов у нас выпуск новостей.

0: 16 часов точное время. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Новости 51-го региона.
2: Добрый день, на 104.5 время новостей, у микрофона Екатерина Новикова. Спонсор выпуска ИП «Ларионов» Алексей Сергеевич. Nissan Мурман. Специализированный магазин автозапчастей для Nissan и Infiniti. Готовьте авто к отпуску. Nissan-Murman.ru. В Мурманске продолжается дорожная кампания в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Работы ведутся в соответствии с утвержденными графиками. В Ленинском округе на улице Юрия Гагарина на участке от проспекта Героев Североморцев до улицы Павлика Морозова началась укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Одновременно с этим продолжается устройство тротуаров. На улице Павлика Морозова от улицы Гагарина до улицы Свердлова завершен подготовительный этап. Ведется укладка нижнего слоя дорожного покрытия. На проезде серпантин на участке от пешеходного перехода до Верхнеросинского шоссе демонтаж старого покрытия полностью выполнен. В настоящее время специалисты заняты устройством бортового камня. В Октябрьском округе на улице Скальной проектом предусмотрено создание тротуаров. Работы продолжаются. Кроме того, приступили к работам на улице Алексея Хлобыстова на участке от улицы Адмирала Флота Лобова до базы УДХ. В настоящее время там идет подготовка к демонтажным работам. Напомню, в этом году в рамках национального проекта ремонтируют 4 мостовых сооружения, 9 региональных дорог и 13 участков улично-дорожной сети Мурманска. Мурманский морской торговый порт отгрузил пробную партию энергетического угля для Восточной Африки. Объем 54 тысячи тонн. Как сообщили в торговом порту, речи пока о регулярных рейсах не идет. Пробная отгрузка – это часть системной работы по диверсификации экспортных потоков и поиску альтернативных логистических коридоров. Отмечается, что с начала 26 года порт уже отработал и отправил в Северную и Западную Африку 630 тысяч тонн угля. Выход в новый микрорегион открывает дополнительные перспективы для оценки нового маршрута. В природном парке Териберка состоялось открытие 2 смотровых площадок для наблюдения за птицами. Они созданы в рамках проекта «Крылья Арктики». Новые площадки расположены в районе птичьего базара и оборудованы биноклями и информационными стендами. При выборе места размещения площадок учитывались рекомендации орнитологов и специалистов по особо охраняемым природным территориям. Как отметил министр природных ресурсов и экологии Мурманской области Дмитрий Банников, концепция площадок предусматривает организацию туристического потока таким образом, чтобы минимизировать беспокойство. Птиц. На территории парка можно наблюдать обыкновенную маевку большого и хохлатого бакланов, обыкновенную гагару мохнатого конюка, орлана белохвоста и других птиц. В Кировске на Большом Вудьявре готовятся к открытию летнего сезона. Старт 11 июня. Для всех будет работать канатная дорога К6 и смотровые площадки на северном склоне. Чтобы подняться на вершину, необходимо приобрести экскурсионный билет в кассах курорта. Летом Бигвуд будет работать с четверга по субботу с 12 до 23 часов, а также воскресенье с 12 до 21 часа. В летнем сезоне будет работать и панорамный комплекс Плата. Напомню, горнолыжный сезон на Бигвуде завершился 31 мая. Он продлился 194 дня. Спонсор выпуска новостей представляет Nissan Мурман. Готовьте авто к летнему путешествию. Запчасти в наличии и на заказ, оригинальные масла и спецжидкости. Доставка запчастей на японские и корейские автомобили под заказ от 2-3 часов. Начните дорогу в отпуск без проблем. Свердлова 21 43 67 41. Такие новости к этому часу. С вами была Екатерина Новикова. Желаю вам хорошего вечера и до скорой встречи.
0: Летом важна каждая минута. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

0: Программа Power Today на волне 104.5. У нас остается примерно 50 минут на то, чтобы выполнить ваши музыкальные заявки. Так что присылайте их, используйте сайт или наше приложение. Передавайте приветы, поздравления. Наверняка среди ваших знакомых, друзей, близких людей есть те, кому хочется сказать доброе слово. Раз хочется, то обязательно нужно это сделать. Понятно, что возможностей увидеться и написать много. Но вот когда слышишь какое-то приветствие на радиостанции, да, то есть это неожиданный такой сюрприз, мне кажется, что ваш визави это точно оценит.
1: Power Your Day. Energetический коктейль из вашей любимой музыки.

0: Power Your Day. Сила твоего дня. Реклама.
1: Мясной маркет «Мясо есть» на Героя Североморцев 33А. Предзаказ шашлыка на любую дату и время. 701-702.
0: Power Your Day.
2: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 333-000.
3: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
4: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
0: Если села батарейка...

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды «Оно Депо Академия ТОП». Открыт набор в летний лагерь неполного дня. Бронь 21-52-72. В городе сейчас плюс 20, 18, точно, и дождь прошел, и температура воздуха немного понизилась. 18 градусов, ветер северный от 3 до 10 метров в секунду. И завтра на территории Мурманской области будет переменная облачность, местами дожди и даже вероятны грозы. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. В ночные часы температура воздуха около 13 градусов, а вот днем столбик термометра поднимется до 23. В столице Кольского Заполярья 10 июня переменная облачность, небольшой дождь, ветер умеренный. Ночью плюс 13, днем 21-23 градуса. И если говорить про сегодня, то на самом деле вероятность небольшого дождя еще сохраняется. Вечером, да, вот ночью обойдемся без осадков. Итак, напомню, сейчас в городе 18 градусов. Спонсор прогноза погоды — компьютерная Академия ТОП. Летний IT-клуб для детей 7-14 лет. Ваш ребенок будет учиться рисовать с помощью нейросетей, соберет умные устройства своими руками, попробует программирование, 3D-моделирование и поймет, как наука помогает воплощать крутые идеи. 21-52-72.
0: Сочное лето. С букетом музыкальных приветов. На Power Hit Radio.

0: Специально отремонтированных была установлена архитектурная подсветка для завершения облика.
1: Заместитель министра строительства Мурманской области Константин Кудряшов также отметил, что работы по всем направлениям капитального ремонта в этом году продолжаются с той же высокой динамикой. А что касается плана «На севере жить», то за ходом преобразования по всему региону любой желающий может наблюдать на портале «Наш Север».
2: Капитальный ответ. Программа выходит при поддержке фонда капитального ремонта Мурманской области.
3: С нами ваш дом преобразится. С 2014 года мы капитально отремонтировали более 2000 домов.
2: Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации. Power Your Day. Не зависай. Обороты набирай.

16:58 в Мурманске. Да, через 2 минуты у нас стартует круиз-контроль. А пару дней на этом завершаем. В следующий раз возможность услышать трек по собственной музыкальной заявке у вас будет уже завтра с 14 до 17. И так все рабочие дни. Кстати, напоминаю, что эта неделя вообще-то короткая. Пятница уже выходной, но не у меня, потому что эфир дневной все-таки у нас состоится. Не прощаюсь, через 2 минуты буду вновь приветствовать вас, но уже в круиз-контроле.

0: Мурманске 17 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Разный, как Баренцево море. И постоянный, как Гольфстрим. Круиз-контроль на Powerhit Radio.
3: Приветствую всех на волне 104.5. Меня зовут Мария Фрейман. Продолжаю дежурство за пультом студии Powerhit Radio. Сегодня до 18 в программе «Круиз-контроль». Так что делитесь тем, что видите на своем пути. Если вдруг какие-то сложности, то, конечно, рассказывайте о них. Спонсор программы ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролова 24А, Кольский 27Б. Через сайт или приложение можно отправить сообщение в студию. Пробки, аварии, дорожные работы, неработающие светофоры, ямы, вдруг развергшиеся на вашем пути. Все это объект нашего изучения и внимания. Ну и номер телефона, напоминаю, 488-448. Проще всего, конечно, не писать сообщение, а взять, позвонить и рассказать. Всем желаю приятного вечера в компании Powerhit Radio.
2: Едешь за Бентли? Чихай с открытыми глазами. Круиз-контроль на Powerhit Radio.

В Мурманске не торопись. На светофоре встретимся. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

рубрики «Автохит» у нас румынская вокалистка Инна. Трек «Восход» и речь про вечеринку, которая длилась всю ночь напролет. И вот они все еще на танцполе застают тот самый красивый момент, когда загораются первые лучи и солнце поднимается над планетой. У нас бы Инна сошла с ума на танцполе, потому что у нас рассвет продолжается и проложится еще примерно полтора месяца. Речь о полярном дне. Итак, «Автохит» Инна, она же Елена Александровна Апостоляну. Солнце взошло.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Добро пожаловать в автосалон «Элвис Авто». В продаже автомобилей 2026 года выпуска. Volkswagen Tiguan, Volkswagen Terramont, Volkswagen T-Roc, Hyundai Tucson, Kia Sportage и Kia Seltos. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Вы точно найдете то, что искали. Программа «Трейд-ин» и выкуп вашего авто сделают покупку выгоднее. Фролова 24А. И Кольский 27Б. Элвис Авто. Просто, выгодно, надежно. 25-25-50.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: Новый фирменный магазин бренда «Север» открылся в ТРК «Мурманск-Молл». Стильная одежда и аксессуары с северным характером ждут вас. Приходите и найдите свой идеальный образ на лето. В честь открытия с 5 по 10 июня скидка 15% на весь ассортимент. «Север», ТРК «Мурманск-Молл», 4 этаж. Ждем вас!
3: Опять интернет глючит.
4: Там как пинг высокий.
3: Ты мне там фото отправила, а ничего не грузится.
5: Ваня, помоги! Ты же программист!
6: Как вы мне надоели.
7: Переходите уже на CityLink. Звоните 707-105. Мастер придет и подключит быстрый и надежный интернет. 707-105.
8: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону.
3: Вот это CityLink.
9: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
10: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
11: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
12: Реклама не ООО «Каркоби». Бугер 120-870-026-60-31. Услуги оказывают компании партнеры. Подробности на фрэш.точковых салонах 16+.
13: Мурманск. Кольский проспект, 53, корпус 6.
14: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловы 14.
15: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгоднее.
16: 488-442. Круиз-контроль.
1: Элвис Авто. Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролова 24А, Кольский 27Б.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Климат-контроль.
1: В Мурманске сейчас плюс 18 градусов, ветер северный, в порывах до 10 метров в секунду. На завтра синоптики составили прогнозы. 10 июня на территории Кольского Заполярья ожидается переменная облачность. Местами пройдут дожди, возможны грозы. Ветер будет юго-восточным, умеренным. Температура воздуха ночью от 8 до 13 градусов тепла. На востоке региона чуть прохладнее, от 4 до 9, а вот днем столбы термометра поднимется в пределах 18 и даже 23 градусов. В Мурманске будет тоже переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Ночью плюс 11-13. Днем воздух прогреется до 23 градусов. Сейчас за окном в Мурманске плюс 18.
0: В Мурманске не торопись. На светофоре встретимся. Круиз-контроль на Power Hit Radio 488-448.

0: будут обрабатываться в реальном времени. Промедление в таких случаях просто недопустимо. Проект начнут тестировать уже в ближайшее время на нескольких оживленных участках. В случае успеха технологии могут масштабировать на все платные дороги. Кстати, аналогичные разработки уже применяются в некоторых странах Европы и Азии, но в России такое внедряют впервые. Автомобилистов могут освободить от обязанности оплачивать платную парковку, если внести деньги не удалось по независящим от них причинам. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на разъяснение Минтранса Российской Федерации к проекту поправок в закон об организации дорожного движения. В министерстве пояснили, что способы оплаты парковки различаются в зависимости от региона. При этом субъекты РФ самостоятельно определяют альтернативные варианты внесения платы, а Минтранс предлагает закрепить требования об обязательном обеспечении доступа к таким способам оплаты. Согласно законопроекту, если пользователь не смог оплатить парковку по причинам, которые от него не зависят, он будет освобожден от обязанности вносить плату за соответствующий период. Кроме того, документ предусматривает право автомобилистов оплатить пользование уличной парковкой в течение суток после начала парковочной сессии. При этом субъекты РФ смогут самостоятельно определять программные решения для постоплаты парковки, а также порядок администрирования платежей. В настоящее время проект закона проходит общественное обсуждение. Оно продлится до 26 июня. С вами был Вячеслав Каверин. Удачи на дорогах.
1: Акселератор. Собрался налево? Не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448. You shot me so damn bum bum. You shot me then you caught me. I'm like damn bum bum. I feel the satisfaction in your eyes bum bum bum.

0: Радио. Реклама.
1: Добро пожаловать в автосалон «Элвис Авто». В продаже автомобилей 2026 года выпуска. Новые Volvo XC60 и XC90. Audi Q5, Mazda CX-5 и CX-50. Geely Manjaro, Mini Cooper, Countryman. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Вы точно найдете то, что искали. Программа «Трейд-ин» и выкуп вашего авто. «Элвис Авто», Фролова, 24А, Икольский, 27Б.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. Мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии». 11, 12, 13 и 14 июня. Петрозаводск. Алиса. Радио «Тапок». Комната культуры. Гарик Сукачев. Вадим Самойлов. Агата Кристи. Сектор Газа. Линда. Горшенев. Полна любви. Пламенев. Северный флот. Good Times. Йорш. Стигмата. Слот. Бригадный подряд. Более 50 участников. «Воздух Карелии». Подробности на воздух.инфо. Официальный партнер – мебельная компания «Нонтон». Информационная поддержка в Мурманской области «Power Hit Radio» 0+.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
5: Реклама нефта. ООО «Каркоби». Оберн 128-770-26-60-31. Услуги оказывают компании «Партнер». Подробности на «Фрэш.рф» в салонах 16+.
6: Мурманск. Кольский проспект, 53, корпус 6.
7: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
8: Место, где позаботятся о вашем автомобиле. 9 букв.
9: Конечно, агрегатка. Бесплатная диагностика, качественный ремонт и обслуживание любых АКПП, роботов, ДСГ и вариаторов. Скидка 10% на замену масла при покупке расходных материалов. Телефон 603-311. Восточная объездная дорога 212.
10: Иногда хочется все изменить. Выйти, наконец, замуж. Прыгнуть с парашютом. Заказать в пиццерийке куриные крылышки.
11: Да, теперь можно все и сразу. Картошка фри для детей, креветки, крылышки «Баффало» – теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка – все по-настоящему.
12: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарни Птицы, 2023-75-00-128-20.
0: Круиз-контроль.
1: «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролова, 24А, Кольский, 27Б.
0: «Круиз-контроль» на Power Hit Radio. 488-448.

0: 20:50 в Мурманске. Еще примерно 10 минут будет продолжаться программа «Круиз-контроль», в которой можно делиться информацией по дорожной обстановке в Мурманске. Ну и раз уж вышло в эфир, напомню, что у нас есть информационный канал во ВКонтакте, Powerhit Radio, там публикуем аудиофайлы, где собрано все ваше обсуждение тех или иных тем, которые мы поднимаем на 104.5. Сегодня утром коллеги спрашивали вас, есть ли у вас какой-то метод, чтобы не чувствовать сонливость за рулем на дальние расстояния, когда отправляетесь. Это сейчас все очень актуально для летнего сезона и для осеннего, потому что будем все возвращаться с югов обратно к нам на север. В общем, сделали подборку лайфхаков ваших собственных методов, что удивительно. Победили там чупа-чупс, по-моему, и кофе. Вот чтобы... Ну да, есть еще интересный собеседник и даже какие-то кроссфорды вслух отгадывать, но это точно не в лидерах. Заходите в информационный канал во ВКонтакте, послушайте аудиофайл, улыбнитесь, если там что-то смешное для себя найдете, я нашла. Ну и, конечно, можно прокомментировать свои способы не уснуть на дальних расстояниях за рулем, не чувствовать сонливость, тоже публикуйте, с удовольствием почитаем.
1: Тормоза придумали инженеры. Не гони! Круиз-контроль на Power Hit Radio.

разный, как Баренцево море, и постоянный, как Гольфстрим. Круиз-контроль на Power Hit Radio 488-448.

Без двух минут 6 вечера в Мурманске. Прекрасная погода, прекрасная возможность совершить маленький побег из города в середине рабочей недели. Так что, если сейчас отправляетесь в окрестные сопки, на берег залива или озера, по-доброму вам завидую. Ну и сообщаю, что круиз-контроль завершается. Спонсор программы представляет автосалон «Элвис Авто», продажа новых и БУ автомобилей, комиссионная продажа авто, автомобилей 2026 года в наличии и на заказ, выкуп авто по рыночной цене. Цены удивляют: Фролова 24А и Кольский 27Б. 25-25-50. С вами все это время была Мария Фрейман. Желаю вам приятного вечера. До свидания.

0: На часах Мурманска. 18.00. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это Риэлт-сеть.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-сеть.рф.
0: Районы и кварталы. Вторник и четверг, 9.30 и 18.00.
3: Всем привет, с вами Максим Байков. Доходность от аренды жилья в стране вдвое ниже ставок по вкладам. Средняя доходность аренды однушки на вторичном рынке составляет 6,1% годовых. Высокие показатели в 7-9% фиксируют в Хабаровске, Московской области, Ярославле и Ленинградской области, посчитали в ЦИАНе, а минимальные в 4-5% в Сочи, Казани, Санкт-Петербурге и Москве. Там квартиры самые дорогие, а арендные ставки растут медленнее. Мурманский рынок аренды квартир можно смело отнести к лидерам этого рейтинга. На примерах доказал эксперт программы Константин Вензовский.
4: Простыми цифрами, в примере той же, давайте, двухкомнатной квартиры в центре города, пускай это будет даже обычная пятиэтажка, хрущевка, в хорошем месте, с хорошим ремонтом, модная, красивая, хорошо оборудованная кухня-гостиная и спальня. Стоимость такой квартиры с ремонтом будет 7-7,5. Вот туда даже может и Сталинка попасть, некая. Квартира с ремонтом. Сдается она, если она хорошо оборудована, если она красивая, чистая. Сдается она в центре города за 60 тысяч рублей. Плюс коммуналка, обойдется она, конечно, арендатору дороже.
3: Итого за 12 месяцев аренды такая недвижимость принесет 700 тысяч рублей до вычета налогов и прочих затрат.
4: Ну, минус там НДФЛ, смотря что вы или ИП, плюс-минус какие-то расходы, налоги и так далее, около 600 тысяч в год. Мы видим, что от условных 7 миллионов это больше, чем 6%. Это 8-9% годовых. Поэтому, если говорить об окупаемости, это интереснее, чем, например, сдавать квартиру в том же Петербурге, потому что условная двушка там будет стоить в приличном месте там 10-12-15 миллионов рублей, а сдается она, ну, плюс-минус так же, как здесь, 50-60-70 тысяч рублей. Там еще меньше маржинальности, соответственно, меньше привлекательности.
3: Таким образом, доходность от аренды жилья в Мурманске выше, чем доходность в привычном многим Петербурге. А с Москвой и сравнить нечего. Пусть аренда там и выше, но цены на квартиры больше кратно, отмечает Константин Вензовский.
4: Мы находимся с этой точки зрения на достаточно высоких позициях окупаемости, значительно выше, чем в Москве, выше, чем в Питере. Было еще до этого лучше. Есть те, кто клюнул. В основном это люди, уехавшие из Мурманска, но сохранившие связи с Мурманском и имеющие капитал. Сохранили здесь свои активы, недвижимость, коммерческую, жилую. Такие люди есть, потому что здесь интереснее, чем приводить туда. Даже управляющему можно заплатить, и это все равно будет выгодно человеку, который будет здесь рулить вашим портфелем, или риэлторов. Нанять, платить комиссию все равно выгоднее, чем это делать в той же Москве. Там значительно дороже.
3: Подтверждается это и окупаемостью квартиры для сдачи в долгосрочную аренду. В Мурманске недвижимость окупится за 100 месяцев. В столицах этот срок почти в 2 раза дольше.
1: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Продаете или покупаете квартиру? Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-сеть.рф.
0: Превратим время в музыку. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

0: Реклама.
1: Эти выходные не в городе. Баня, чан, шашлык в беседках и отдых уже готовы. Северное сияние «Аврора Парк». Приезжай. Локация бывшей турбазы МК-3. Всего 20 минут от города. Бронь 911-370-27.
2: Обед – самая долгожданная часть рабочего дня.
3: Привет, обед!
2: Бесплатная доставка вкусной домашней еды к вашему столу.
3: Суп, горячее, салат – всего 340 рублей.
2: Оставьте заявку в группе ВКонтакте «Привет, обед» или по телефону 952-294-46-43.
3: ИП Алибеков Руслан Саиткулуевич, Агрнип 321-519-400-143-34.
4: Опять все лето в телефоне. Есть вариант получше. Летние дракончики в X-Fit. Это каникулы с пользой. Для подростков 8-13 лет 3 занятия в неделю с тренером. Танцы, волейбол, тренажерный зал и многое другое.
3: Никаких гаджетов и скуки. Только движение и здоровье вашего ребенка.
4: X-Fit, когда лето проходит ярко.
3: Подробности в детском отделе продаж по телефону 55 11 11.
5: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами, без переплат. Автошкола «Гарант», Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
6: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная «Топ Бургерс». Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины, авторские соусы и булочки «Бриош» собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. «Топ Бургерс». Модно, дерзко, вкусно. Ленина, 74. ИП Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
7: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8-4-4-2.
8: Today's hit music.
9: Hit music.
8: 104.5 FM.
9: Power hit.
8: Radio.
9: Radio.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – сушки. Вкусная доставка в Мурманске. Новинка – роллы в тубусе. Восхитительно удобно. 750-255. Завтра, 10 июня, в Мурманске ожидается переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Ветер будет юго-восточным, умеренным. Температура воздуха в ночные часы – до 13 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 23. Так что среда обещает быть по-настоящему летней. Спонсор прогноза погоды представляет сушки. Роллы в тубусе – это что-то новенькое. Теперь одна рука свободна, удобно держать телефон, пить кофе или просто наслаждаться моментом. Оцените вкус и удобство. Сушки 51, телефон 750-255. И Пеневирович Антон Викторович, Огрднип 318-519-400-213-55.
0: Это наше лето, это наш мир. Летний бит на Power Hit.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос 3 тысячи. Рассрочка от автошколы 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант», Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
2: Здоровье не купить, но можно о нем позаботиться. Ценные советы и любопытные факты. Просто о самом главном. Узнайте больше о здоровье и профилактике в программе «Без рецепта». На Power Hit Radio по четвергам в 11.25 и 16.50.
3: Партнер программы – сеть стоматологических клиник «Нордстом». Опыт, которому доверяют. Полный спектр стоматологических услуг. 23-23-88. Медицинские услуги. Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
5: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
6: You're listening. You are listening. Power Hit Radio. New and fresh music. Rate the music.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «МРТ-эксперт Мурманск». Вас ждут по адресу Коминтерна 5, 63 22 83. Завтра, 10 июня, в Мурманске ожидается переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Ветер будет юго-восточным, умеренным. Температура воздуха в ночные часы до 13 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 23. Так что среда обещает быть по-настоящему летней. Спонсор прогноза погоды – диагностический центр «МРТ-эксперт». Магнитно-резонансная томография, компьютерная томография, консультации. Доступна запись без долгого ожидания. Режим работы каждый день с 7 утра до 23 часов. Без обеда и выходных. Телефон 63 22 83. Медицинские услуги, возможные противопоказания, необходима консультация с

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Кто не работает, тот ест.
2: Интеллигентный бар «Ну что, поехали!» Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17...

0: до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
1: Там, где воздух, вода и тишина. Парк с хаски и северными оленями. Баня с чаном, сапы, квадроциклы, флоатинг. Там, где хочется остаться. Северное сияние «Аврора Парк». Локация бывшей турбазы МКТИ. Всего 20 минут от города. Бронь 911-370-27.
0: Powerhit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
2: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
0: название треков,
2: голосование за самые понравившиеся,
0: передача сообщений в студию.
2: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Powerhit Radio.
0: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
3: It's not everyone. Power Hit.

0: New and fresh music. 104.5 FM. Power Hit Radio. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Dubs in El Furtado, Torture of the Heart.

0: Реклама на Power Hit Radio. Мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии». 11, 12, 13 и 14 июня. Аэродром Пески. Более 50 участников. Специальный гость. N.U. Юрий Николаенко.
1: Согревай, согревай, как никто не сможет. Обнимай, обнимай.
0: Большой сет на фестивале «Воздух Карелии».
2: Что-то нам учил. Да-да-да. Гордо уходил.
0: Официальный партнер – мебельная компания «Нонто». Информационная поддержка в Мурманской области «Power Hit Radio» 0+.
3: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00. Программа «Буква закона» на «Power Hit Radio».
4: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги, Ленина 65, телефон 60-80-60, юргарант51.рф.
5: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
6: 488-442. Power. Power.

Всем добрый вечер, с вами Соня Баженова, это рубрика «Romantic Collection». Спонсор рубрики ООО «Касание», массажная студия «Философия тела» приглашает познакомиться с уникальной техникой массажа «Сомова-11». Сегодня в рубрике «Romantic Collection» «Slow It Down» – песня американского певца и автора Бенсона Буна, выпущенная пару лет назад и достигшая топ-20 в нескольких странах, включая Ирландию, Норвегию, Новую Зеландию и Великобританию. Здесь мелодичный вокал и минималистичное инструментальное сопровождение – все это создает атмосферу задумчивости и романтики. Песня про сомнения, разочарования, болезненные отношения и, главное, про желание во всем разобраться спокойно и достойно. В рубрике «Romantic Collection» Бенсон Бун «Slowly».

0: Hour Hit Radio. New and fresh
1: music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
0: Robin Schulz и Barbs, Better Times.

0: Power Hit Radio. New and fresh. Просим, любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: The Chemical Brothers. Go. The Sofa Remix.
2: Can't breathe.

0: Мурманское время 21 час. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Времени для скуки нет. Новый час хитов –

лето вместе с Power Hit Radio 104.5.

Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог, 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки.

Лето по-мурмански. Шторы на окнах, бойлер на полную. Радиоприемник. На 104.5.

0: 23 часа в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: На частоте 104.5 снова лето. Снова жара. Еще один час с Power Hit Radio.

0: Лазер Power Play – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1. Телефон 60-40-60. Группа ВКонтакте 1 маникюрная.
1: Power Play. It's not everyone. Power Radio.

0: На часах полночь. В Мурманск пришел новый день. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Солнечный ритм этого лета. Новый час летний.

0: Canal Stereo. That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.

0: number one.
1: The Hebrew music station. Power Henry.

0: В Мурманске 1 час. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: А часики-то тикают. Не пропусти это и жаркие хиты на Power Hit Radio. Hit Radio.

лето вместе с Power Hit Radio 104.5.

Контраст. Яркость. Насыщенность. Настрой свое лето вместе с Power Hit Radio.

0: Точное время 2 часа. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Солнечный ритм этого лета. Новый час летних хитов.

Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог, 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки.

Лето по-мурмански. Шторы на окнах, бойлер на полную. А радиоприемник на 104.5.

0: Powerhit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.
1: 104.5.
2: Today's best music.
1: FM. Power Hit.

0: I like it.
1: Power. Number one hit music station.